0: Мы парфюмированы насквозь.
1: Парфюмированный мир.
0: Я вчера просто, выбирая диффузор очередной себе домой, так посмотрела, думаю, что диффузор? Освежитель воздуха. Я просто в раздел этот окунулась. Друзья, я была в шоке.
1: По названиям пробежимся. Я прочитал твои мысли, нет?
0: Ты знаешь, я удивилась. Я просто увидела один бренд. И ароматы, да? Аромат хвойного леса. Ну, все понятно,
1: ну, нормально,
0: да?
1: Как нормально, как под елочкой, ну.
0: А малиновый закат. Ну, как бы уже поинтереснее, да?
1: Это песня, прям как песня звучит.
0: А подожди, бразильский карнавал. Как тебе бразильский карнавал? А потом про песню. Следующий аромат «Ветер с моря дул».
1: Понимаешь, да? Малиновый закат — это тоже песня.
0: Но это ладно. Но когда ты, листая, доходишь до аромата «Джем фейхоа обалдеть», вот это да!
1: Может, это
0: я
1: просто,
0: тебе серьезно.
1: Может, это китайский аромат, и переводчик так перевел?
0: Нет, понимаешь?
1: Обалдеть.
0: И люди в комментариях пишут, точно, он же всегда был в продажах, оказывается. Ну, то есть люди с ним знакомы, вот это с этим джем фейхоа, обалдеть.
1: Свои хоа вот с этим, да?
0: Я в шоке была. Ну, 165 рублей как будто бы надо.
1: Вот чем Юля занимается перед сном, как многие из нас.
0: Ну и вы, друзья...
1: А я вчера, ну, мне, я покупал атласы, контурные карты по истории там.
0: Как-то у меня интереснее, понимаешь?
1: Просто родители скинули ссылку, было по 700, а тут за 360 нашли. Как ломанулись все там покупать это все.
0: Вон, Ирина пишет нам, а у меня в автомобиле колбасой пахнет от бутера. Вот это аромат, так аромат,
1: согласен.
0: Понимаете?
1: Вы мне сейчас про колбасу не рассказывайте, мне надо держаться до 10.
0: А, да, когда человеку нужно успеть анализы сдать, и ничего есть нельзя.
1: Мне не надо мне про колбасу.
0: Ну еще, кстати, обращая внимание на ваши сообщения, давайте от Игоря послание прочитаем. Он пишет, поздравьте меня с днем рождения. И всех, у кого сегодня днюха.
1: Игорь, ну это же здорово и замечательно. Несмотря на погоду, больше вам солнечный день.
0: Солнечный день.
1: Как будто тост захотел сказать, а? Конечно же, здоровье, еще раз здоровье.
0: Ну а по поводу и анализов, и здоровья.
1: Вот это мы точно знаем куда. Генеральный партнер шоу Пуш, лаборатория Гемотест.
0: Именно в Гемотест можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы. Проверяешь, да, там? Галочки
1: да.
0: ставишь, да?
1: Да-да-да.
0: Выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция. Дальше, Артем, точно тебе какой надо мне? Узнать, насколько ну, организм
1: давай,
0: подвержен
1: срочно.
0: Стрессу.
1: Вот это да, 100%.
0: Все подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: А еще у меня имеется не скрытое воспаление, а открытое напротив меня сидит.
2: Делайте громче.
3: Первое утреннее шоу «Раньше всех» 6.55 на радио «Юнитон».
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
5: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выслушайте.

0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: А давайте сделаем выводы на тему этой среды, друзья. Подходите поближе. Будем общаться, читать ваши сообщения и подкинем тему для разговора. Здравствуйте, доброе утро.
2: Вот, знаете, иногда вот возникает такое желание у вас просто написать какие-то приятные пожелания, а у нас всегда возникает желание их озвучить в эфире.
1: Давай,
2: ну, Наталья,
1: желай.
2: Смотрите, какая молодец. Просто пожелала всем солнышка и хорошего настроения.
1: Наталья,
2: ну, что за прекрасный
1: тоже.
2: Человек?
1: Сердечко в ответ.
2: Ну, а что касается таких уже с поводом сообщений, хотя чем не повод, да, пожелать всем солнечного настроения.
1: Шикарный повод.
2: Елена написала: у меня сегодня день рождения, и несмотря на дождливую погоду, вот настроение отличное, приятно начать праздничное утро.
1: Елена, ну
2: шоу.
1: Что с вами делать? Ну,
2: даже не знаю,
1: что с вами делать. Конечно, были бы рядышком, обняли-приобняли бы, но сейчас воздушные поцелуи и сердечки в видеотрансляцию показываю вот по пальчикам.
2: Ой.
1: И ручками.
2: Нет, да, извините.
1: Юля, это фигу показала сейчас.
2: Это я...
1: Короче, видеотрансляции все, вот сердце вот так вот.
2: Вот эти современные моменты, как жестами показать сердечко, видели, да, вот этого, из указательного и большого пальца?
1: Просто рядышком прийти.
2: Да, это какая-то галочка, какое же это сердечко.
1: Так ты ближе соединяй, чтобы вот тут было, вот другое дело.
2: У меня кожи столько нет, чтобы вот это пухлое сердечко сделать.
1: Елечка, это к доктору, это мелкая моторика страдает что-то вот.
2: В общем, Елена, с днем рождения.
1: От всей души.
2: Будем надеяться, что завтра мы сможем поздравить нашу хоккейную Сибирь, потому что сегодня она встречается с нефтехимиком, играем дома. Давайте
1: вперед,
2: пожелаем.
1: Сибирь вперед.
2: Что касается остальных праздников, сегодня Международный день охраны озонового слоя.
1: О-о-о.
2: Мы говорили, что мы сегодня озон чувствуем, так пахнет от дождика, приятно. День HR-менеджера в России.
1: Поздравляем всех HR-специалистов.
2: Из интересных событий: в 1857 году вышла песня, которая часто звучит в преддверии Нового года, «Джингл Беллс».
1: Сейчас найдем.
2: Ну и в 1959 году был представлен публике первый коммерческий копировальный аппарат, ну, тот самый Xerox.
1: Ну, на тебе, Юлечка, с Новым годом.
2: Настроение. Ну, давай.
1: Сейчас там, ты говори дальше. Там сейчас Crazy Frog.
2: Среди именинников сегодняшнего дня: Михаил Кокшенов, которого, к сожалению, нет, но зато с нами есть его фильмы. Ангелина Вовк. Та самая.
1: Песня года?
2: Конечно. Евгений Петросян, тот самый, что там, «Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Все вместе взятое».
1: Точно.
2: Ну и Микки Рурк, тоже актер, отмечает.
1: Поехали.
2: День рождения.
1: С наступающим Новым годом, друзья!
2: Когда ты смотришь за окно, там идет дождь, лето закончилось, ты понимаешь,
1: смотрел,
2: да.
1: В нашей трансляции на городские камеры, там мимо камеры пролетают капельки дождя, как будто снежинки.
2: Хотели настроение не дождливое, пожалуйста, получайте новогодние зимние. Ну а мы сегодня не про Новый год будем говорить, не про дождь, а будем говорить про питомцев и про наше детство. Знаете почему? Потому что вот эти воспоминания, они добавляют какого-то теплого настроения. И сегодня тема звучит так: были ли у вас в детстве домашние питомцы?
1: Я приготовил доклад.
2: Если да, то кто это, помните ли клички? Ну давай.
1: Ну смотрите, мы жили дома, и дома завелись мышки.
2: Вы жили дома, не на улице? Мы жили, это хорошо,
1: мы
2: да.
1: Мы жили не в гараже, не в коробочке, всякие бывают ситуации. И мышки завелись, мышки. Вот что там только мама не делала? И лампочку толкла в баночке и стеклышко, чтобы вот, туда засыпали, нашли, откуда они идут. Но пришлось заводить кота.
2: Так.
1: Взяли где-то какого-то беспородного, вообще звали его Босс.
2: Вау!
1: Вообще красавчик.
2: Мышиный босс, я так чувствую.
1: Мышка ловил, птичка на балконе ловил. Еще и по коврам, которые на стене еще у родителей висели.
2: И по ним ходил, я так понимаю.
1: До потолка забирался. Был смешной кот. Но потом, волею судеб, нам пришлось с ним расстаться, потому что что-то где-то зачесалось, задышалось не так. И вот это вот случилось. Но долго он у нас прожил. Потом...
2: Эрдель-терьер.
1: Да.
2: Да, я помню эту историю.
1: Притащил Эрделя, который вот в «Приключении электроников». Хозяева уезжали в другой город, не знали, куда пристроить. Но брат Максим, добрая душа. И он долго у нас прожил. Не помню его имя, но звали мы Вася, его просто Вася. То есть кот-босс, Эрдель Вася. Был защитник, охранял дом, любил маму безумно и ел сахар из мешка в кладовке.
2: Ой, ну это любимое дело. Мне кажется, многие мы до сих пор вдохновляемся какими-то фильмами, сейчас еще мимасиками, чтобы животных себе завести.
1: А так пил вот... он исключительно из-под крана, и когда дома не было воды, у него была трагедия, он не умел пить из чашки, он не понял, как из нее пить.
2: У нас была Колли, именно вдохновленная. Кстати, брат тоже... имел отношение к тому,
1: старшие,
2: что это появилось.
1: Братья, они
2: старшие
1: мутят,
2: братья,
1: конечно,
2: они да. Это потому, что Лесси была. Именно
1: точно,
2: этот
1: точно.
2: Фильм, благодаря ему появилась у нас Колли. И был кот, который: я просила, пожалуйста, мама, папа, возьмите, пожалуйста, я буду сама за ним ухаживать. Мне хватило на месяц. Это был какой-то балинезийский кот с голубыми глазами, которого звали вообще Чапа. Но я...
1: Это же рэпер Чапа.
2: Нет, это в честь корма собачьего. Не серьезно. Вообще он Чапи.
1: Нормально.
2: Но мы его звали Чапа. Но так как он стал маминым котом, потому что через месяц, как обычно, дети уже теряют интерес часто к питомцам, и он стал Миша.
1: Но,
2: я устала откликаться на Мишу.
1: Миша, Вася, нормально, благородные имена.
2: В общем, друзья, рассказывайте и вы, а были ли у вас в детстве домашние питомцы? Если да, то кто, как звали? Если не было, вы тоже голосуйте. У нас идет голосование, потому что я знаю, что родители, к сожалению, не всем заводили животных, либо не было возможности.
1: А девчонки и мальчишки, вы вот сейчас в школу едете или на занятия?
2: А у вас
1: тоже
2: есть,
1: нам
2: да?
1: напишите. Потому что если бы Александра Артемовна писала нам, она бы про хомячков, и про крысок, про кого бы только не понарассказывала бы.
2: В общем, друзья, пишите. В социальных сетях тема уже появилась. В комментариях оставляйте свои истории. Это группа ВКонтакте, Макс Телеграм и Макс Канал и Телеграм Канал. Ну и либо пишите нам напрямую,
1: да,
2: на номер
1: личные сообщения.
2: 8-983-510-107. СМС Макс Телеграм.
1: Первые послания полетят в эфир уже через 3 минутки. Подключайтесь.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон. Информбюро.

0: 9.20 уже в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, первое утреннее шоу, и мы сегодня вспоминаем питомцев нашего детства. Были они у вас или нет? Если были, рассказывайте, кто, как появились, какие истории вспоминаются в это утро.
1: Ну, давайте читать ваши сообщения, как и обещали, первые несколько штук сейчас озвучим. Марина написала, сколько себя помню, у нас всегда были собаки и рыбки. Собаки и рыбки. И сейчас у меня два спаниеля, я не представляю жизни без собак. Марина, я жму вашу руку, потому что А. Я обожаю собак. Б. Я обожаю спаниелей.
0: Ну, круто, здорово. Но
1: Приводите, я зацелую.
0: Это
1: зацелую эти уши, вот эти.
0: И говорю, я твой спаниель, Юлечка. Не такие у меня уши.
1: У тебя не такие уши.
0: Я хожу незацелованный. Давайте еще.
1: Еще у нас есть такие, знаешь, с одной стороны, добрые сообщения, с другой стороны, немножко грустные. Оксана написала. Было у меня две собаки, немецкие овчарки. Звали их Рада и Вальтер. Очень умные были. А потом пришел к нам дядя, мамин брат. Он тогда служил в военном городке и очень меня уговаривал отдать собак. Как уговорили, не помню, но больше собак я не заводила.
0: Но на пользу время, в любом случае, в дело доброе, нужное. Поэтому такая история принимается. Давайте еще.
1: Владислав пишет, была, значит, собака такса Хелистел. Это имя?
0: Это препарат какой-то медицинский.
1: Два попугая и одна обезьяна.
0: Обезьяна откуда?
1: Откуда у вас обезьяна?
0: Вот компания какая. Обезьяна, попугай, вот компания какая. И Хелистел.
1: А, то есть вы, видимо, тоже вдохновлялись теперь вот этим творчеством, да, для того, чтобы завести попугая, собаку
0: и обезьяну.
1: Ну, еще давайте сообщение. Татьяна пишет. Когда мне было 6 лет, папа принес щенка, дворняги. Когда выросла и вышла замуж, я и дети мечтали о собаке, но муж был против. И вот спустя 18 лет уговорила мужа, теперь 2 года с нами наша любимая совка. Вот, пожалуйста, да, из детства история, которая вот так вот плавно
0: красной линией
1: переросла
0: через всю
1: взрослую жизнь. Почитаем еще ваши сообщения.
0: Вспоминайте, рассказывайте.
1: Я сейчас просто смотрю на голосование, которое у нас продолжается в группе ВКонтакте и Телеграм-канале.
0: Внимание.
1: На вопрос, были ли у вас в детстве домашние питомцы, сейчас 100% ответили «да».
0: Все, кто нажал «да», пожалуйста, отметьтесь в сообщениях со своими историями и воспоминаниями. Мы их очень и очень ждем.
1: А если у вас не было питомца, зайдите, проголосуйте. Мы посмотрим. Ну, в смысле, посмотрим.
0: Проверим
1: на голосование.
0: Статистика будет. А еще в нашем эфире через 5 минут будет гороскоп на сегодня. Не пропустите.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Пуш. Пуш. Юбилейный сезон.
3: Радио. Юнитон.
2: Реклама. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
4: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз». На Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
6: КПД «Гастрой». Строим твою историю.
7: Колбаски «Гриллинки». Риеты изысканные, да пончики мясные.
8: Что? Что это?
9: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
10: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
13: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике.
8: застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
15: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
16: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
17: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
18: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.

0: долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
1: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7:31 в Новосибирске, друзья, как и обещали, для вас у нас всегда готов гороскоп.
2: 16 сентября.
1: Правильно, 15 сентября. 14 и 15.
2: Именно так.
1: Сегодня 16, приступим.
2: Овны, среда все разложит по полочкам. Можно взять паузу и позволить делам идти своим чередом. Все пойдет по плану, так что не переживайте.
1: Овны, а вы какую палочку убираете, левую или правую? Ну, взять паузу, помните, да, с чем надо брать паузу? Далее, тельцы. Сегодня вы откроете в себе новые способности. Тот, кто считал, что не умеет петь, вдруг запоет. Или заинтересуется кулинарией, хотя всегда думали, что у вас нет способностей.
2: В общем, чему-то новому вы сегодня научитесь, но аж сами удивитесь.
1: Я был в караоке в одном. Там один человек думал, что он поет. Телец, наверное, был.
2: Лучше бы он так не думал, я поняла.
1: Весь зал выходил на улицу.
2: Близнецы, вам предстоит немного переживать сегодня за близкого человека. Но ваша помощь, кстати, почти не понадобится. Хватит моральной поддержки,
1: так
2: поэтому
1: не лезьте,
2: просто
1: там,
2: будьте
1: не
2: рядом.
1: Не вмешивайтесь. Раки, если условия работы перестали устраивать, пожалуйста, не страдайте и не обсуждайте это с коллегами. Поговорите с руководством. Вот прямо озвучьте свои пожелания и доводы, и сегодня это сработает.
2: Нельзя, совсем нельзя пообсуждать.
1: Завтра не сработает, послезавтра не сработает. Вот сегодня надо идти к руководителю.
2: Львы. Вы понимаете, что в определенном деле надеяться не на что, но мечтать никто не запрещает. В мечтах вы и проведете сегодняшний день. При этом умудритесь переделать кучу дел с отличным результатом.
1: А иногда, Юлечка, вот это мечтание, витание в облаках, как многим кажется, на уроках учитель тебе всегда говорит: Фадеев, ты чего в облаках витаешь? Только я зато столько могу переделать в этот момент.
2: Вот.
1: Далее, Дева, у вас день переломный. Вы на перекрестке профессиональных и личных интересов. Есть шанс круто изменить жизнь. Но хорошо подумайте, действительно ли вы все это хотите поменять? Не каприз ли это, спрашивают звезды.
2: Вы перед принятием серьезных решений вообще надо подумать. Весы. День финансов и документов у вас. Все требует вашего вмешательства, иначе все опять же запутается в клубок. Поэтому будьте аккуратны с чем? С финансами и документами.
1: Внимательнее. Далее, Юлия и Скорпионы. Ваша осторожность сегодня как нельзя кстати. Желание перепроверить и подумать окажется правильным. Девиз «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — это то, что нужно для скорпионов сегодня.
2: Подумать окажется правильным. Да как будто я обычно не думаю.
1: Но зато
2: не,
1: ты
2: ну, бывает,
1: гору,
2: что и не думаю.
1: Гору обходишь всегда, вот когда вот идешь туда вот на трамвай.
2: Стрельцы, если вы играете по правилам, это не значит, что конкуренты делают так же. Придется выбрать, схитрить и поступиться принципами или выйти из игры, упустив выгоду, но не замарав совесть. Вот такая вот у вас сегодня будет дилемма.
1: Далее, козероги, пожалуйста, отложите дела и займитесь здоровьем, особенно если что-то давно тревожит. День отлично подходит для анализов и обследований. Я знаю, куда идти, пойдемте за мной.
2: Тоже идет
1: сегодня, задание.
2: Хоть и не козерог.
1: Ага.
2: Водолеи, вам не хватает уверенности, но в эту среду вам необходимо, наконец, перестать сомневаться в себе, и это откроет новые горизонты, поэтому уверенности.
1: Никаких сомнений.
2: И вперед.
1: Далее, рыбы, у вас сегодня возможен конфликт с кем-то из родственников. Ваше терпение не безгранично, и сегодня вы не станете себе сдерживать. Рыбы, вы что это? Чего разбулькались?
2: Иногда можно, можно.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7:38 в Новосибирске, друзья, о погоде обязательно поговорим, поиграть пригласим, но прежде напомним тему для разговора сегодня.
2: Мы сегодня решили поговорить про питомцев, были они у вас в детстве или нет, имеется в виду домашние питомцы, собачки, кошечки, попугайчики.
1: Рыбки, обезьяна была одна штука
2: сегодня
1: уже.
2: Обезьяна даже заходила к нам. Ну, давайте парочку ваших сообщений, напомним, все в социальных сетях наших есть, заглядывайте, пишите. Ну, например, Наталья нам написала, очень давно на барахолке родители купили мне в детстве щенка пуделя.
1: Пуделя, так.
2: Запомните слово
1: пуделя. А был ли он
2: пудель?
1: Вырос ли он в пудель?
2: Назвали его Бим. Бим. В итоге оказалось, что это Ньюфаундленд. И он любит летом, пока был не очень большой, спать в тазике с водой, пока влазил в него.
1: Мама дорогая.
2: Вы видели Ньюфаундленд, да? И пудель, да. Как будто бы прям очень разные по размерам.
1: А частенько вот то, что на улице с коробочек продавали, вырастало потом не в таксу. Например, такса не вытягивалась почему-то.
2: Наш юный слушатель Никита, мы вот все про свое детство, да, говорим, а вот нас же слушают прекрасные дети,
1: конечно,
2: которые про свое детство могут рассказать нынешнее. Вот Никита пишет, у нас кот и кошка, по традиции назвали нерусскими именами, Мритюн Джая – это кошка, и Хирандиаретесе – ну, это кот, вы поняли.
1: Йопаресете какой-то, простите.
2: Хирандиаретесе.
1: Извините, вырвалось у меня.
2: А как вы их зовете? Ну, в смысле, это же нереально. Хирандиаретесе. Кушать.
1: А вот последнее слово срабатывает всегда у котов и кошек.
2: И вот это Мритюн Джая, пожалуйста.
1: Кушать. И сразу бежит.
2: Знаешь, это не кушать даже. Я прошу к столу, потому что это Мритюн Джая, а не мурка.
1: Сервировать или вы так из миски сегодня поедите?
2: Что касается голосования, кстати, по-прежнему у нас 100% в нашем голосовании первое место занимает на вопрос, были ли у вас в детстве домашние питомцы, те, кто сказали да.
1: Да, ждем ваших историй и воспоминаний.
2: А как же вот эти вот страдания, знаешь, когда говорят, у меня травмы из детства, я в детстве хотела питомца, а мне родители не заводили.
1: И эту историю тоже принимаем.
2: Ну,
1: Макс,
2: вот, Телеграм. Судя по нашему голосованию, пока таких людей ноль.
1: Пишите 8-983-510-107. Кстати, наши мессенджеры вам пригодятся в игре «Операция подмена». Музыкальная премьера сезона в нашем эфире через 3 минуты, но прежде напомним о погоде.
2: Плюс, по данным синоптиков, плюс 12 градусов сейчас и дождик идет,
1: 12?
2: Вы понимаете, да.
1: Прекрасно. 12.
2: Ну, днем будет лучше.
1: Днем-то не сильно-то разогреет, друзья. Еще дожди и местами грозы нас ждут. Ветер юго-западные порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в Новосибирске днем 16-18.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена». В первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Геккель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.44 в Новосибирске, друзья, это радио «Юнитон». Подарки для вас. На кону в игре «Операция подмена». Сертификат на 1000 рублей на угощение. А угощение предоставляет безумно крутая шаурма.
5: Ну вот смотрите, настроение же у нас бывает разным, да, но аппетит должен быть только одним – безумным. Если хочется вкусно, сытно и с удовольствием, загляните в безумно крутую шаурму. Безумно вкусно. Ну и вам тоже будет безумно, надеюсь, приятно, если вы заберете у нас подарок.
4: Но безумно неожиданно сейчас случится, друзья, в игре «Операция подмена». Мы берем известную песню, меняем стиль, музыку, настроение и даже слова, чтобы помучились-то с утреца.
5: Ну, а ваша задача – отгадать, кто в оригинале эту песню поет. Сегодня действительно настолько стиль поменялся, что ох!
4: Абсолютно поменялся стиль, настроение, и писать вам придется сегодня подсказка, внимание, в два раза больше обычного. Два раза.
5: Это подсказка была. А теперь, друзья, напомню, куда писать свои варианты ответа, чтобы претендовать на подарки. Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107. С номером телефона обязательно ответ
4: свой
5: присылайте.
4: Номер указывайте.
5: Ну и давайте слушать задание.
4: Кто поет эту песню в оригинале? Классическая страничка в шоу «Пуш».

0: 7.49, друзья, подводим итоги игры «Операция подмена». Вместе с нами безумно крутая шаурма. И на кону сертификат на 1000 рублей.
1: Напомним задание, как оно сегодня звучало. Напомним, это хит, в котором мы поменяли музыку и даже немного слова.
0: Стиль вообще изменился кардинально. Немного классических историй, пожалуйста. Выходите, артисты.

0: привет. Точнее, снова здравствуйте, друзья. Подводим итоги игры и смотрим на неверные ответы.
1: Много, кстати, их было неверных.
0: Серега, группа Ума Турман и Анна Асти. Кабаре дают Академии. Как вам? А это близко, половинка тут у нас имеется. Сектор Газа. Руки вверх, Владимир Кузьмин. Юлия Савичева.
1: Многие написали Лолита и...
0: как его, кто этот, как, не помню.
1: И мужик этот с ней, который спел.
0: Ну, потому что мне так неприятно тебя видеть такой пьяный и злой, стоишь у моего дома. Это Лолита и Коста Лакоста. Я намекал на то, что вам сегодня придется в два раза больше писать, потому что два исполнителя присутствуют в верном ответе.
1: Все будет по-другому. Эту песню сейчас в оригинале послушаем. Мы послушаем. А пока давайте подводить итоги игры и вручать подарки. Первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 5651.
0: Поздравляем. Безумно крутая шаурма вручает вам сертификат на 1000 рублей.
2: Операция «Подмена». В утренний

0: Арт. Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
2: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
3: И зависти.
1: Значит, вместо обеда в «Приз». А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
6: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: посещают гастрокорт. И брюнетки, и блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
3: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день? Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
6: Ага.
5: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
6: Ага.
5: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите!
7: Сеть суши-баров «Имбирь» 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
8: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
9: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
10: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: А мы можем, уже 10 лет практикуем бодрить каждого, кто уже проснулся. Здравствуйте, друзья. Здорово, что настроились на волну радио Юнитон. В эфире первое утреннее шоу.
1: Доброго утра всем, кто, вот несмотря на дождь, кто забыл зонтик или не забыл зонтик, сейчас в хорошем приподнятом настроении. Если такого нет, ну держитесь, друзья.
0: Давайте
1: мы сейчас будем исправлять, да? Но давайте напомним, что мы с вами сегодня обсуждаем. Мы решили поговорить про ваших домашних питомцев, но которые были или не были у вас в детстве. Вообще, были ли у вас в детстве домашние питомцы? Если да, то кто и как звали?
0: Принимаем
1: какие-то
0: ваши
1: воспоминания.
0: Рассказы.
1: Да.
0: Макс, телеграм-группа ВКонтакте, а также личные сообщения на номер 8-983-510-107. Денис написал ВКонтакте, были рыбки в аквариуме. Вот какие, Юлечка,
1: так,
0: запоминай.
1: Давай.
0: Меченосцы, гуппи, сом, гурами. А еще волнистый попугай.
1: Ну ничего себе.
0: Еще волнистый попугай.
1: Про рыбок, кстати, Олеся нам тоже написала. В общем и целом, мама мне никогда не разрешала заводить животных. Сколько бы я их ни приносила, всегда вот эта фраза «неси, где взяла». Со слезами, с соплями приходилось относить. Согласилась только на рыбок. Но детская-то душа требовала вот, ну, животинку,
0: потиска,
1: да? Да. Однажды я подобрала голубя с подбитым крылом, и на балконе его выхаживала, из табуреток соорудила что-то типа клетки, выходила, выкормила, выпустила, но она не смогла далеко улететь, ну, к сожалению. Нам...
0: Да, там печальная история.
1: Печальная история.
0: Финита ля комедия.
1: Да. Дальше давайте еще. Написала нам Татьяна. Татьяна. Денис написал. Немножко перепутала. Денис пишет. Кошка у бабушки, я там проводил все время. Дома были рыбки, два аквариума. В одном маленькие мальки, в большом все остальные. А вы чего их разделили? Им нельзя, да, наверное, вместе?
0: Ну, чтобы не тоже, не печальным концом не завершилась эта история.
1: То есть они друг друга могут, да? В общем, ездил на ленинский рынок за живым кормом. Как вам такой расклад? А вот, собственно, Татьяна пишет. В детстве были хомячки, рыбки, два попугайчика, кот. Как вам такой,
0: вот,
1: да, набор?
0: Да,
1: ничего
0: комбо
1: себе. Немного грустная история от нашей слушательницы Юли.
0: Но ты же просила, что вот, ну не все же у всех было сразу, что мы хотели.
1: Ну вот Юля написала, что у нее не было никого. Не было. Ой, не Юля,

0: Марина. Да что ж так, Мария, да что ж у меня семена?
1: Это нормально. Просто про рыбок заговорили. Мы заговорили про рыбок, и у Юли включился режим рыбки Дори. Юль, привет, я Артём. Помнишь меня?
0: А?
1: Здравствуй. Я Артём.
0: Максим. Точно.
1: Это тоже. Так, Мария... Еще Антон бываем, Антоном, да.
0: Мария пишет. Не было питомцев, не разрешали, только в деревне у бабушки. И вот не имея питомцев в детстве, пришлось идти работать ветеринарным врачом, понимаете?
1: Вот
0: чтобы хотя бы здесь,
1: да?
0: Да, с питомцами как-то взаимодействовать. Мила написала. В детстве у меня был беспородный песик Джерри. Мы шли с мамой в метро, и женщина торговала щенками. Стоили они 500 рублей по тем временам. 90-е, конец, понимаете, да? Мама говорит, ты что, у меня зарплата меньше. Я так рыдала. Женщина нам продала в итоге его за 100 рублей. Жил очень долго, много было историй. Потом ушла учиться в колледж. И даже в колледже я про него писала целую книгу. Как вам такое?
1: Было задание по литературе. Ну круто, классная история.
0: Ну и давайте все-таки на голосование смотреть, изменилось оно или нет.
1: Мы голосование тут... это где цифры, Юль? Нигде имена и буквы сообщения. Это где цифры? Да, нет, там, да, там всего два варианта ответа. Сможешь? Сколько?
0: 98% сказали, что у них были в детстве домашние питомцы. 2% что не было.
1: Я всегда в тебя верю, Юль.
0: Надо мне, по-моему, провериться.
1: А где?
0: Делать чекап,
1: где
0: еще
1: сейчас
0: что-нибудь.
1: Сама себе и напомнишь. Генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: Вот это я помню. О том, что в «Гемотест» можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почки, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Я на стрессе просто. Подробности на сайте gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация с специалистом.
1: Можно подумать, я с тобой на расслабоне каждое утро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вы слушаете радио «Юнитон».
3: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white. I

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.12 в Новосибирске, мы тут хохочем, Юлечка в студии, а люди в пробках стоят, и когда идет дождь, у нас всегда так, дождь, снег, снег, слава еще не
2: идет. Сегодня второй день про снег вспоминаем.
1: Но дорожная обстановка резко ухудшается, 6 баллов. Сегодня давайте выяснять,
2: где. К сожалению, много ДТП. Давайте начинаем с левого берега, начнем с пересечения Советского шоссе и улицы Петухова, там на Советском шоссе ДТП.
1: При съезде с горы.
2: Да, поэтому будьте аккуратны.
1: Сложность, правый ряд аварийка.
2: Сложность, на аварийке, да, стоит. Ну и сложности, кто пытается там по улице Бронна ехать, пожалуйста, будьте аккуратны, Прокопьевская затруднены. Поехали дальше, если есть возможность поехать. Давайте, опять же, про ДТП сейчас скажем на пересечении улицы Немировича-Данченко и улицы Ватутина. Такой сложный перекресток. Сейчас пока сильно глобально это не мешает движению, но мы вас предупредили.
1: Ну там что-то в правом ряду со стороны Совсибири, но вроде как, да, двигаемся.
2: Сложности, конечно же, которые начались еще не было 7 утра, это, естественно, улица Станиславского, она сейчас просто бордовым цветом раскрашена, от площади Станиславского до площади Труда. На Станиславского невозможно выехать со всех прилегающих улиц, Пархоменко, у Плохотного, очень сложно, пожалуйста, если есть возможность, может, есть поехать, возможность по... Октябрьскому.
1: Сейчас
2: посмотрим.
1: Сейчас все туда поедут и там запропугаются.
2: Ватутина стоит от Котовского. Ну, кстати, что касается Димитровского моста, то, правда, на нем еще и тоже ДТП сейчас имеется в сторону правого берега. Прям в серединке перед водой. Пожалуйста, принимайте информацию к сведению.
1: Да.
2: И, может быть, все-таки ехать на Октябрьский. Хотя он тоже затруднен.
1: А что там? Давай узнаем.
2: Но он хотя бы до серединки, до воды стоит в сторону правого берега. Пока вроде бы никаких меток ДТП, но просто плотное движение, большое скопление транспорта.
1: Небольшое затруднение есть еще и на троллейной, в сторону Тёщиного языка от 9-й гвардейской дивизии. Ну и давайте, наверное, на правый берег перебираться.
2: Давайте
1: там тоже
2: посмотрим.
1: Ой-ой-ой.
2: Давайте посмотрим. И я бы предложила сразу поехать Сухой Лог и Богдана Хмельницкого, потому что это место притяжения сейчас ДТП и пробок. Во-первых, на
1: Богдашке,
2: улице Танковой.
1: Да, и на Богдашке есть ДТП тоже.
2: На Танковой перед выездом на Богдана Хмельницкого, ну или там Дуся Ковальчук, кому как удобнее. Ну и та самая Богдана Хмельницкого вся стоит.
1: Посмотрите вся. На Восточное шоссе, друзья. От него стоит Тайгинская, переходит это в огромную пробку на Богдана Хмельницкого. Про ДТП, скажем, тоже имеется перед улицей Театральной. И вся Богдана Хмельницкого и вместе с Тайгинской бордовым цветом. Родники сегодня не могут выехать совсем.
2: Там
1: улица Тюленина.
2: ДТП еще.
1: Сейчас, подожди, я тут дозированно.
2: По порядку идешь, да.
1: Листаю карту влево. Улица Тюленина встала, на Курчатова не попасть. Также по Курчатова пробка и по объединению тоже. На Фадеева не выехать абсолютно. Там пробочка уже начинается от Тюленина по Гребенщикова, не переехать переезд. Но и все, на Кедровую вообще никак не попасть. С северного объезда пробка начинается.
2: Вот,
1: Крауза,
2: кстати,
1: стоит.
2: Про это же нам написали и даже видео прислали этого ДТП.
1: А почему? Потому что
2: авария,
1: ДТП
2: авария,
1: на
2: да.
1: Мельнице, друзья мои, это что-то с чем-то.
2: Ну вот еще нам пишут тоже наши слушатели, в сторону площади Калинина, за площадью Ленина, посередине там еще и брошена машина, затрудняет движение в левом ряду, что-то с этим хочется сделать, но мы вас как минимум можем предупредить об этом, поэтому будьте аккуратны. Сложно сегодня, как-то и
1: нереально
2: как будто
1: вообще.
2: Еще голова немного не так работает, как хочется, из-за вот этой пасмурности, дождя, и плохо видно, скользко. В общем, будьте внимательны, друзья, если о чем-то не сказать, пишите нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107. Если что-то где-то, обязательно уже вот буквально через несколько минут предупредим.
1: Картину дополним, но и по традиции пожелаем вам соблюдать правила дорожного движения и обязательно слушать первое утреннее шоу.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон. If you don't like something...

0: 8.19 в Новосибирске, друзья. Посмотрим на ваши поздравительные сообщения и пригласим поиграть.
1: Наталья нам написала по поводу сообщений. Просит поздравить с днем рождения Романовскую Софию и Романовскую Александру. Это, собственно, дети Натальи. Она мама.
0: Ну, шикарно, здорово.
1: Папа и котик Римус поздравляют.
0: Шикарно.
1: 21 год исполнилось. Всего наилучшего желают. Пусть все в жизни получится. Счастья и всего-всего.
0: София, Александра, мы с Юлей тоже присоединяемся. Пускай жизнь будет счастливой и максимально беззаботной.
1: Всего нового, крутого. Кстати, по поводу нового. Я вчера узнала новое слово. Ну, вернее, я
0: какое
1: это слово
0: такое?
1: Знала, но в другом контексте.
0: А его можно говорить в эфир?
1: Да, я просто вчера пришла к одному специалисту и говорю, у меня на молнии вот эта штучка закончилась, которую мы дергаем. Угу. Вот это, что это? Это не собачка? Ну, вот это вот.
0: Ну, собачкин хвост.
1: Собачкин хвост. Я говорю, потерялась, сломалась. Я говорю, мне вот ее нужно заменить. Мне говорят, что, пуллер? Я говорю, что?
0: Кто?
1: Это, пуллер? Я говорю, что? Я говорю, я знала,
0: штука,
1: пуллер.
0: Штука, за которую дергают.
1: Игрушка для собак. Вот пуллер тоже, по-моему, называется.
0: Я знаю только кулер.
1: И мне говорят, вы что? Это называется пуллер.
0: Ну, день прошел не зря,
1: Ючка. Я такая думаю, ну ладно, я даже зашла на маркетплейс и думаю, ну-ка, введу. Пуллер для молнии, он прям так и называется. Я думаю, ну не зря день прожит.
0: Только что мы показали с Юлей, насколько мы тюнь-тюнь.
1: Не, думаешь, не можем всего знать? Я знаю слово пуллер, но не в плане молнии.
0: Я узнал, что не терпук-терпук надо говорить рыбу. У меня тоже тут шок случился культурный.
1: Ты сейчас была... еще йогурт вспомнил, ну, и вот это вот
0: не,
1: все.
0: Не, ну ладно, к йогурту мы к йогурту сами настоятельно так
1: терпук,
0: говорим.
1: А терпук, который мы всегда называли терпугом, он терпук?
0: Терпук.
1: Ну, терпук вот как-то и звучит так себе.
0: Как будто К на конце, да? А не Г. Так, давайте с буквами, со словами будем разбираться чуть позже. Сейчас будем налаживать и настраивать маршруты. Впереди в шоу «Пуш» игра «Маршрут настроен», куда можно и нужно звонить.
1: 209-0507, телефон прямого эфира. Разыграем два билета на крутое лазерное шоу в новосибирском дельфинарии.
0: В дельфинарии, если готовы в субботу отправиться, планов нет, то набирайте 209-0507.
1: Ну, а пока вы дозваниваетесь, у нас есть для вас важная информация не про терпук, а про окуня горячего копчения. Сейчас все подробности.
0: Где? Почем?
1: У нашего партнера, у генерального партнера шоу «Пуш» и гипермаркета низких цен «Маяк». Там, например, можно купить тот самый морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90. Баварские сосиски за килограмм 199,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Антон Фадеев. Каждый будний день в вашей компании.
1: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Лютерская» за килограмм 279,90. Колбаса докторская «ГОСТ» 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.
5: Квартиры цены спросит.
6: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
7: 0+.
8: Подтянуть английский Level 11. Осенняя коллекция новостроек в Ауре 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
7: 0+.
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
11: Новая квартира?
10: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
12: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ты так быстро подружился с преподавателем?
14: Я принес на пары «Додо пиццу».
15: «Додо».
16: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
17: Мам, что сегодня на ужин?
18: Мы голодны, как тигры.
17: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
18: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
19: Какой прекрасный вид сверху.
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова Ива. ОГРН 319-547-681.
2: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
3: Додо.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм. Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
8: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все растительные масла.
12: Подробности в магазинах Быстроном.
11: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Раз.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8:30 уже в Новосибирске. Давайте играть, друзья. На кону в игре «Маршрут настроен». В первом утреннем шоу на радио «Юнитон» два билета на лазерное шоу в Новосибирске «Дельфинарий». Уже в эту субботу кто-то из вас может отправиться.
3: 19 сентября случится, но в случае заберете эти билеты, в случае, если правильно ответите на наш вопрос.
2: Поедем,
3: напомним правила. Давайте напомним правила. Мы с вами виртуально путешествуем по Новосибирску. Ваша задача – дозвониться к нам в прямой эфир и отгадать, сколько по времени займет маршрут и стоит точки А в точку Б, учитывая маршрут и дорожную обстановку в данную секунду.
2: Сегодняшними подсказки будут, варианты ответа озвучим. Давайте узнаем, кто на связи.
3: Татьяна дозвонилась.
2: Татьяна, доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Татьяна, вы частенько передвигаетесь по городу?
4: Ой, ну частенько, а вот сейчас как раз на Мочищенском стоим.
2: Ой, там вам терпения пожелаем там.
4: А мы в другую сторону, мы наоборот.
2: Это вы верно придумали.
3: То есть это сейчас на вас все смотрят с легкой завистью и говорят.
4: Да, мы ехали с площади Калинина, вот на 5-й микрорайон, тут надо по делам. И, конечно, я в шоке, людям не советую даже куда-то либо.
2: Кто выезжает с родников, да, и оттуда, с той стороны.
4: Просто стоят.
2: Ищите пути объезда, а вы ищите верные ответы. Татьяна, мы вчера виртуально остановились в аэропорту Толмачева имени маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. И сегодня поехали.
3: Мы решили поехать до старого ЛДС, который на Богдана Хмельницкого.
2: Вот посмотрели, сколько сейчас минут это займет, или часов.
3: А ваша задача угадать сейчас, сколько от аэропорта до старого ЛДС маршрут займет по времени. Итак, три варианта. 51 минуту, 55 минут или 59 минут.
2: 51, 55 или 59. Татьяна, выбирайте.
3: Минимально по времени.
4: 51, давайте.
2: 51.
3: 51 минута. Вот из аэропорта до ЛДС.
2: И вы... Сегодня просто...
3: И вы сегодня... Вам сегодня везет!
2: У этого дня выхватили все призы и плюшки.
4: Да, абсолютно!
2: Победа! Вы выиграли! Поздравляю!
3: Нет, ну ты посмотри на Татьяну! И против пробок едет! И призы сейчас в эфире забрала!
2: Татьяна, стройте планы на субботу, потому что в субботу вы отправляетесь в «Дельфинарий» на лазерное шоу. Удивительное представление!
3: Да еще и не в одиночку, а берите кого-то за компанию. Все подробности
4: заранее. Мужа обязательно!
2: Берем супруга, точно! Завтра в это же время подарки будем раздавать. Маршрут на сегодня не только настроен, но преодолен в том числе.
0: Маршрут настроен на радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:35 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, продолжаем общение. Это мы любим.
2: Ну что, давайте сейчас посмотрим на погодные данные, что там нам синоптики пообещали. Пока ситуация в плане дождя не меняется абсолютно. По-прежнему дождь, по-прежнему пасмурно, 13 градусов в Новосибирске.
1: Ну и, внимание, друзья, давайте учиться ездить в дождливую погоду. Потому что город стоит, есть и аварии очень страшные, неприятные. Пожалуйста, снижайте скорость.
2: Уже 7 баллов.
1: Держите дистанцию. Ситуация лучше не становится.
2: Вот сейчас, например, на улице Ипподромской, недалеко от улицы Фрунзе, ДТП, и кто едет в сторону улицы Военной, ну там прям большие сложности. И вообще центр начинает так пробковаться, что давненько такого не было.
1: Вообще все запробковалось. Молодцы те, кто успели, кто проехали, доехали.
2: Очень много аварий.
1: Ну и терпение всем, кто в пробках. И, пожалуйста, правда, меняйте стиль вождения. Вчера было уже скользко, и на Серебряниковской я ехал такой... В левый ряд на трамвайные пути вылетает субарик, как его мотало там на этих путях. Поэтому поаккуратнее. Дождь идет, будет обязательно, напоминайте себе. Осень пришла, а в городе днем еще и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду, 16-18 со знаком плюс. Это максимум температурной этой среды.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. MakiInskii.ru. Повторяю, MakiInskii.ru. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.ru.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8.44 в Новосибирске. Будем отвлекать вас разговорами от пробок, суеты и дождя. Здесь на радио Юнитон в шоу «Пуш».
2: Сегодня у нас будет и вкусно, и очень рядом одновременно.
1: Ну здорово. Какой рекорд и достижение кто установил?
2: Книга рекордов России у нас сегодня в центре внимания. Отправляемся...
1: На родину мою.
2: Да, практически Кузбасс. Именно там прошел фестиваль, посвященный тыкве. И команда шеф-поваров сварила, внимание, 120 литров, 120 литров варенья из тыквы. Там еще и добавляли курагу и апельсины.
1: Ой, мне нравится уже.
2: Ну, уже как будто бы, да, так прям приятненько.
1: Я с тыквой нормально вообще, я дружу с ней.
2: Поставили всероссийский рекорд. Книга рекордов России официально зафиксировала, что с пометкой «Россия вдохновляет на путешествие». Вот почему бы не отправиться, да, покорять Кузбасс? Вот почему нет?
1: Давайте, это родина моя, там кто остался у меня связи, нет?
2: Пришлите, попробовали ли варенье?
1: Вареньце пришлите. Тем более курагу добавили, апельсины вообще должно быть просто
2: как
1: огненно вкусно.
2: Рассказали организаторы, тыква в этом регионе символ не случайный. Вот ты когда жил там, ты ел много тыквы?
1: Ну, я быстро оттуда уехал.
2: В общем, символ не случайный, потому что именно жителям сел и местности кузбасской удается выращивать огромные экземпляры, и в нынешнем году даже был рекордный урожай. 12 плодов весом по 100 килограммов и больше. Тыква 100 килограммов, как вам такой расклад?
1: Это мощь, это просто мощь.
2: Тут просто, это же такая история, ты когда заходишь в магазин, видишь тыкву, и я так думаю, ой, возьму тыкву, сделаю тыквенную кашу, пшенную тыквенную кашу. Ну и все, у тебя пропадает эта тыква, потому что до тыквы руки не дошли почему-то. Или, например, когда я была в одном курортном городе, и одному человеку было сказано мужского пола купить тыкву для каши. Человек принес тыкву, а оказалось дыня. Потому что вы, мужчина, оказывается, не всегда отличаете дыню от тыквы. И наоборот. Пришлось есть дыню, а тыквенной каши так и не было.
1: Я пытался вспомнить стихотворение. Помнишь, что тыква всегда обижается, что ей все тыкают? Никто не называет на «вы» тыква, выква. Но не нашел. Ну да ладно, в любом случае, я люблю тыквенный сок.
2: Так.
1: В моем окружении, кстати, мне повезло.
2: Мне кажется, я не пробовал ни разу.
1: Мне повезло, все его, точнее, терпеть не могут в моем окружении. Ну а в целом, я очень рад, что такие рекорды устанавливаются. Жалко, что меня не пригласили, потому что я великий дегустатор.
2: Ну а мог бы, да?
1: Да.
2: Кто сказал, что тыква-тыква, а не яква и не выква? А? Тыкать тыквы все привыкли, неприлично тыкать тыкве. Понимаете? К вам, Адам, скажу вам прямо, уважаемая дама. Вот так вот все.
1: Прекрасно. Вовремя найден стих для того, чтобы подкрепить творчеством данный рекорд наших соседей. Поэтому поздравляем с занесением в Книгу рекордов России.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: факт. Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
5: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
7: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
10: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
9: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ну что, устроим перерывчик?
12: А что, пицца уже здесь?
13: Да-да.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
9: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Уф, я как марафон пробежала.
17: Ты спортсменка?
16: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
17: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
18: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
19: О противопоказаниях посоветуйтесь со специалистами.
10: Где Додо, там и тепло.
13: Додо.
11: Нужен английский? Level 11.
9: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
7: Барский продукт для людей с широкой душой.
15: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: КБД «Гастрой». Более 90 домов сданы точно в срок.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
3: FM

0: Новосибирске 9:00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
4: Один, два, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
5: В юбилейном сезоне первого утреннего шоу приветствуем всех, кто слушает радио «Юнитон». Здорово, что с нами. Терпение всем, кто в пути. Ну и побольше оптимизма и общения. По поводу общения у нас его много без проблем для
0: вас.
5: А
0: пока всем пожелаем доброго утра. Действительно, несмотря на дорожную обстановку и погоду в Новосибирске, 7 баллов сейчас в нашем городе в плане дорог. Ну и 13 градусов в плане температуры Цельсия. Воздуха. Да. А в нашем эфире жарко, весело, позитивно, еще сегодня ностальгически. Мы сегодня в рамках шоу «Пуш» обсуждаем тему: были ли у вас в детстве домашние питомцы? Если да, то кто, как звали? Давайте читать ваши сообщения.
5: Да, погнали.
0: Юля написала: у нас была собака, пудель, Глафира, ну или просто Глаша. Она со мной разговаривала на своем собачьем языке, и даже когда я вышла замуж, всегда при встрече она мне очень долго с подвываниями, рычаниями и тихим лаем рассказывала, что происходило в моем отсутствии.
5: Да она не рассказывала, она говорит: ну не ходи замуж, не ходи.
0: Так уже она после, понимаешь?
5: Нет, ну ладно, вышла мужу, привет.
0: Юля пишет: я только успевала вставлять: да ты что, а они что, да ладно. В общем, родители всегда смеялись с этих моментов. Дальше, давайте аудиосообщение послушаем от Лилии. Лилия какая-то немножко грустна.
5: Ну там развязочка другая.
0: Но нужно, знаешь, это та самая история, когда перед видео обычно дисклеймер: досмотрите видео до конца, вот это, дослушайте видео до конца, и вы поймете всю суть.
6: Погнали. Доброе утро, Новосибирск. Про домашних питомцев. Жила в маленькой деревне у родителей. Ну, соответственно, и кошки, и собака, и все, кто должен быть на деревенском дворе. Но самый, это мой любимый питомец, это была лошадь. Обожала ее. Серая, в яблоках, кобыла. Кличка была Путана.
5: Ну, все. Это образ жизни такой у нее или что? Или песня,
0: песня.
5: Олега Газманова в те времена? Ты служишь украшением стал.

0: Так дальше.
1: Привела к такому выбору.
0: Наталья пишет: у меня в детстве был щегол Яша. Очень любил скидывать висюльки с люстры, особенно когда на него никто не смотрит.
2: Нормально.
0: Щегол. Ну, нормально.
2: Щеголял по квартире.
0: Младшего родственника называл. И тоже, кстати, с люстры тоже скидывал все, что не попадя. Так, дальше. Анна пишет: у меня в детстве была баллонка по имени Жулька. Это чудо. Любила всех вокруг, всем радовала, всех облизывала. Взаимную любовь, естественно, получала в ответ.
2: Так, в телеграм-канале Тина пишет: сводный брат привез кошечку, сказал, заберет.
0: Как обычно это бывает.
2: Естественно, этого не произошло. Но спустя время мы друг к другу привыкли, она тоже привыкла. И она, как собачка, приносила шарик с мятой бумажку, да?
0: Угу.
2: Вот обратно приносила тебе.
0: Вот так
2: как
0: вот.
2: Апорт.
0: По поводу деревни. Анна написала: у меня в деревне в будке был дворовый пес. Имя Продиджи. В честь любимой группы. У нас сегодня...
2: Музыкальненько как-то, да?
0: Музыкально и... Путанские. Так, дальше. Целая история у нас от Владимира. Когда я учился в первом классе, на Новый год отец принес щенка королевского пуделя. Это было внезапно. Все были в шоке, но я был на восьмом небе от счастья и уже даже от счастья перепрыгивал на девятое
2: небо. Так, отлично.
0: Звали его Степка. Это был белый королевский пудель. К сожалению... Потом его не стало. Мама сказала, что больше никакой живности в доме, потому что, ну, тяжелая история. Но меня было не остановить. Я таскал домой всех, кого находил на улице. Когда я учился в шестом классе, я сломал ногу, был тяжелый перелом, 5 месяцев ходил в гипсе, и не знаю, что случилось, но родители завели мне собаку. Снова королевского пуделя, тоже белый, с бешеной родословной. Звали его Диккенс Чарльз Милена Энс. Ну и дома, конечно, это был просто Дик. С Диком мы выиграли 2 чемпионата России. Ну а про мелкие соревнования я уже не говорю, пишет Владимир. 15 лет.
2: Шикарные воспоминания, шикарные, классно. Пишите еще, берите пример.
0: Ну и голосование, друзья, оно продолжается в наших соцсетях. Написала, например, по голосованию сейчас на вопрос, были ли у вас в детстве домашние питомцы, 97% сказали,
2: да,
0: что
2: нажали
0: да.
2: Нажали на кнопочку «Да», поэтому ждем ваших историй, до конца часа непременно озвучим. Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: В «Гемотест» вы можете пройти чекап X+, это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш-пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
4: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
3: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выслушайте.

0: Утреннее шоу «Пуш». Юлия Бородина, Артем Фадеев. Раньше всех на 107 FM.
1: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Вы не поверите, друзья, но это она самая. Игра, она же «Арги». Наоборот.
2: Игра «Наоборот».
3: Тарабан.
2: Прямо сейчас, которую мы проводим вместе с сетью супермаркетов «Быстроном». И действительно озвучиваем слова «Наоборот». А вы пытаетесь все вернуть на место и свои варианты прислать нам в Макс или Телеграм. Но тут важна еще скорость, друзья, понимаете,
3: точно,
2: да?
3: Точно,
2: что не хватает, недостаточно просто отгадать, что за
3: ну
2: слово.
3: Что?
2: Нужно еще оперативно отправить.
3: Я Лю, вам просто так говорить, что ли? Вот это все. Смотри, она за Юля.
2: Пошел процесс. Пошел процесс.
3: А тебе Метра сейчас что-нибудь в ответ скажет, Артем, и все.
2: Ну что, давайте переходить к заданию сегодняшнего дня. Тот, кто первым пришлет в Макс или Телеграм правильный ответ, тот получит сертификат на 1000 рублей от сети супермаркетов «Быстроном». Ну и...
3: Обязательно, друзья, с вариантом ответа пишите и указывайте в сообщении свой номер телефона. Погнали.
2: Ну и задание. Сегодня у нас окрет.
3: Кто на кого?
2: Кто на кого окрет? Окрет. Все, сегодня просто. Давайте
3: вперед,
2: скорее.
3: Перевернули, развернули, нам отправили.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8 983 510 107.

0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: 9.15, подводим итоги игры наоборот, друзья. Мы дали вам слово, которое перевернуто в обратном направлении. Игра проще простого. Разворачивайте в нужную сторону слово. Ответ к нам отправляйте. Задание сегодня звучало как...
2: Окрёт.
1: Окрёт превращается в слово тёрка.
2: Тёрка, давайте
1: можно
2: подводить
1: в астрономии
2: итоги. Да, кстати, мы всегда говорим, что каждое задание в нашей игре наоборот, это то, что можно приобрести... В сети супермаркетов быстро, ну, на полках это все присутствует. Вот и терку тоже можно
1: точно
2: купить.
1: Кому сертификат на 1000 рублей отдаем? Кто
2: и
1: первый?
2: Первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 2160.
1: От всей души поздравляем.
3: Игра наоборот. В утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
0: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
4: Подробности в магазинах «Быстроном».
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myков.nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЭЗО измерение параллель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
7: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
3: Додо.
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Какие планы на выходные?
13: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио Юнитон.
1: И снова мы требуем вашего внимания и участия, друзья. 9 часов 27 минут в Новосибирске.
2: Ну, что ты требуешь? Ну, Юнитон, просто просим.
1: Я настаиваю.
2: От души.
1: Я настаиваю.
2: С любовью. Мне
1: тут передали. Так, подходите поближе. У нас музыка абсолютно новая для нашего эфира. В эфире еще не звучала. Первый раз появится. И вам нужно решить, берем мы эту песню в эфир на постоянной основе или одного раза достаточно.
2: Сегодня мы представим новинку от человека, за чьи песни вы в основном голосуете плюсами. Посмотрим, что будет сегодня. Может быть, сегодня будет день исключения, а может быть, наоборот, подтверждение того, что вы его любите.
1: NU у нас в гостях.
2: Он же Ню, он же Юра Николаенко, который выпустил новую песню, называется она «Я найду тебя».
1: Не знаешь, почему ты вот мне, как человеку, который вырос в Кузбассе, хочется читать название этой песни «Я найду тебя».
2: Прямо так «Тя».
1: «Я найду тебя».
2: «Я тебя вычислю». А песня вообще-то про любовь.
1: Ну ладно, добрее надо быть, согласен.
2: Там такой сюжет про то, что он, как главный герой, найдет свою любовь, свою прекрасную, очаровательную девушку. И пускай мы еще не знакомы, я тебя загадал и даю тебе слово, что найду тебя, и ты каждую ночь там будешь танцевать.
1: Давайте слушать и голосовать, друзья. На все про все
2: у вас есть. Как обычно, Юра романтический персонаж.
1: Две минуты, 45 секунд. За или против, отправляйте в Макс Телеграм 8-983-510-107. Посчитаем ваши голоса и примем решение. Будем слушать эту песню в нашем эфире постоянно или послушали и все, и забыли. Сердце вон из глаз долой.
2: Сколько
1: или откуда там,
2: минут?
1: Куда? 2.45.
2: 2.45, ну нормально, New. Так есть время.
1: NU. Я найду тебя.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: ваших руках судьба этой песни, друзья. Стоп-голосование, давайте считать плюсы и минусы.
1: Сегодня было очень серьезное голосование, серьезная битва, я бы это так назвала.
0: Против.
1: Очень много было плюсов, очень много было минусов, и они прям чередовались, друг за дружкой шли.
0: В итоге, Юль.
1: Даже поклонники Юры написали, что как-то, как будто бы не его песня, как будто не зашла. И песня не зашла, потому что больше 60% в итоговом голосовании сказали нет этой песне.
0: Ну, спасибо за участие, завтра подкинем, придумаем что-то новенькое.
1: Юр, ну ты задумайся.
0: Ну не все же, все же песни Юры
1: за... Я просто к нему обращаюсь.
0: Не все же Нью в эфир нам пускать, ну...

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде напомним здесь, на радио Юнитон. На день сегодняшний, среда, 16 сентября на календаре. И в городе днем, да и с утра мы видим дождь, местами грозы, ветер юго-западный, порывы до 13 метров в секунду.
2: Сейчас за окном плюс 13 градусов, хотя так по ощущениям, что и на дорогах примерно 13 баллов, потому что этот дождь как-то натворил делов. Хотя вот постепенно
1: полегче
2: уже ситуация
1: немного
2: получше. Да, вспомните, было 7 баллов, сейчас 5, хотя много ДТП и пробок в городе все-таки достаточно. Вот я раз,
1: не пробраться
2: два,
1: по Октябрьскому мосту слева направо, друзья, имейте в виду.
2: А еще на Владимировской.
1: Пробка со стороны Дуси-Ковальчук в сторону моста Димитровского.
2: А вот прямо от Дуси-Ковальчук и прямо до моста Димитровского будете стоять из-за ДТП.
1: Ну, правда, столько красно-бордовых линий сегодня. Давайте привыкать все двигаться медленнее, выезжать заранее и везде успевать.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: объявление, друзья, это наше все. Это сообщение миру, это послание вселенной и тем людям, которые... хотят попить водички из кулера на халяву.
1: Ну давайте. У нас сегодня объявление такое офисного плана. Что на нем написано? Во-первых, кулер с водой.
0: Да, бутыль.
1: Бутыль сверху стоит.
0: Сверху загрузка.
1: На бутыле в мультифоре, я настаиваю, мультифора, а не файлик.
0: Да, в ней самой.
1: В мультифоре объявление, что написано? Внимание, фраза подчеркнута. Подчеркнута.
0: Давай.
1: Кулер не общественный. Попытка налить воды без разрешения менеджера расценивается как хищение собственности, статья 158 УК РФ, и карается прицельным броском степлера.
0: Вот последнее, конечно, предупреждение.
1: Нет, подождите, попытка налить воды без разрешения. Во-первых, у меня вопрос. А что, прям совсем нельзя, да? Ну, прям нельзя подойти с кружечкой, да, и налить воды
0: ну,
1: без разрешения?
0: Ну, ты, может, в этом офисе не работаешь, просто коридор такой сквозной,
1: а тут люди только для сотрудников вот этой компании,
0: компании да? идут наш кулер опустошать, Юлечка.
1: Ну, это вообще,
0: прекратите,
1: конечно,
0: а
1: в шоке.
0: Прекратите, а то степлер схватите. Схватите это объявление в нашей группе ВКонтакте, в Макса Телеграм-каналах и улыбнитесь новому дню.
2: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд! Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

0: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
1: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
0: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Радио. Юнитон.
3: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
0: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
3: Английский для детей. Level 11.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
9: «Додо».
10: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
11: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская, 14/2.
12: Расцветай в Агдаске? Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
13: Новая квартира?
12: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
14: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Ну что, устроим перерывчик?
17: А что, пицца уже здесь?
9: Да-да.

0: цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Ты так быстро подружился с преподавателем?
5: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
6: Додо.
7: Мам, а мам? Мам.
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: FM 107.

0: 9.52 в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. Пуш, мы практически на финишной прямой. Сегодня болтали с вами на тему домашних питомцев в детстве.
1: Сегодня много было разных историй, но давайте еще парочку и посмотрим на голосование. Татьяна написала: был кот Васька.
0: Да.
1: Мой папа жил в окружении женщин, и главным условием к животным был именно гендерный признак. Нужен был еще один мужик в доме. К слову, кота назвали в честь отца. Это... Тот самый кот Васька ждал меня, пишет Татьяна, за каждым углом, как самую младшую в семье, прятался, когда я проходила мимо. Что он
0: нападал?
1: Делал? Ну, конечно,
0: да.
1: Конечно же. Иногда были неудачные попытки, поэтому провела все детство с исцарапанными ногами. Неудачные попытки в том плане, что обычно Татьяна успевала прятаться, а тут
0: а
1: как
0: тут,
1: бы
0: да,
1: вот
0: точные
1: случалось.
0: Попадание в цель.
1: Давайте еще написала нам Галина.
0: Так.
1: Мы жили в своем доме, и кого только у нас с братом не было. Классика жанра: собака Жулька и кот Мурзик, который дожил до моих детей. Рыбы, хомяки, белые крысы. Ну и плюс те самые домашние животные, имеется в виду там коровки, свинюшки там и прочие, курочки наверняка,
0: да,
1: тоже
0: да,
1: присутствовали.
0: Наверняка.
1: Ну и по голосованию, друзья, большинство из вас на вопрос, а были ли у вас в детстве домашние питомцы, 96% сказали «да». 4% нет.
0: Продолжайте общаться на тему заданную, но уже без нашего участия. Все доступно в Макс Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Ну а завтра мы просим вас не опаздывать. Серо, дождливо, выезжать надо пораньше.
1: Я так чувствую, завтра лучше
0: тем
1: не будет.
0: Более. Поэтому в 6.55 настраивайтесь на волну радио Юнитон и первого утреннего шоу. На сегодня наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: На радио «Юнитон». Привет из...

0: Новосибирске 10.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Пострадавшую от дождей дамбу на улице Дубравы в Новосибирске приведут в порядок до конца следующего месяца. В мэрии сообщили, что состояние гидротехнического объекта держат на контроле. Специалисты ежедневно промывают пропускные сооружения. Стоимость восстановления уже оценили. Подрядчик приступит к работам в сентябре. Между тем, пешеходам в Новосибирске следует быть осторожнее в районе торгового центра «Европа». Он находится рядом с площадью Калинина. Как пишут новосибирские новости, на пересечении Красного проспекта и улицы Кавалерийской размыло откос. Может обрушиться и тротуар, опасное место уже огородили. Подтопления на участке возникают регулярно из-за отсутствия ливневой канализации. Техническое решение для ее строительства и восстановления размытой части откоса начнут разрабатывать в ближайшее время. На подходе к 11-й больнице в Новосибирске в темное время суток станет светлее. На улице Танкистов монтируют наружное освещение. Установят новые опоры и светодиодные светильники. Аналогичные работы проводят и на улице Связистов. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, более безопасной станет дорога не только к больнице, но и к детскому саду и школе микрорайона. Работы завершат до конца года. В Испании впервые обнаружили останки диплодока, гигантского травоядного динозавра. Это первое доказательство того, что представители вида обитали на территории Европы. Возраст находки составляет 150 миллионов лет, передает ТАСС. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
2: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ура! Карлсон, ты вернулся!
4: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
5: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
6: ИП Петрунин АА. Уровень 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Ну, я полетел.
7: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
8: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на чай.
12: Подробности в магазинах «Быстроном».
11: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
14: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
17: Акция действует до 31 октября.
16: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
18: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
19: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
18: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
19: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
14: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-5335.
11: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
4: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
12: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
20: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
21: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Ньютон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксеноншоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: утреннее шоу «Пуши против плохого настроения». Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Тюр. Юнитон. Реклама.
1: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила!
5: Вы угадали! В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти!
4: Значит, вместо обеда в «Приз».
7: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
8: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
9: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42.
10: Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
12: Морский продукт для людей с широкой душой.
13: Здорово и в ресторане. Букетси.

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо «Деспирадо» от фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
6: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
8: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
10: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
11: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 11.00.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Впервые в Новосибирске выберут улицы для временного складирования снега. Их будут перекрывать, передает НГС. Такую схему планируют использовать ближайшей зимой после сильных снегопадов. Расчищать такие улицы собираются в течение последующих 3-5 дней. Еще одним изменением станет использование технической соли на отдельных участках дорог. В мэрии рассчитывают, что это позволит сократить применение песко-соляной смеси и уменьшить количество пыли на улицах. Новосибирские энергетики могут досрочно подключить к теплу значительную часть зданий города. Для этого нужно подать заявку. В СГК сообщили, что в этом году, как и в прошлом, первым будет получать ресурс родильный дом номер 7 в Первомайском районе. В учреждении уже можно открыть задвижки. График планового подключения публикуют в ближайшее время. Новосибирский департамент по чрезвычайным ситуациям предупреждает об изменении навигационной обстановки на Оби. Дело в том, что сейчас идет уменьшение сброса воды, ее уровень в реке понизится. На акватории возможно образование мелей, появление подводных препятствий, в том числе инженерных коммуникаций и затопленных конструкций. Судоводителям рекомендуют быть осторожнее и воздержаться от ночных выходов. 33% новосибирцев одобряют ежегодную вакцинацию от гриппа. Доля противников составляет 44%. Такие данные получили по результатам опроса, проведенного сервисом Superjob. Выяснилось также, что молодежь до 35 лет чаще поддерживают идею вакцинации, чем те, кто старше. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья, с вами Дарья Макарова. Расскажу о большой любви к школе, которой даже горы не помеха. В Китае для детей, живущих у подножия горы, запустили лифт в школу на вершине. Ранее ученикам приходилось карабкаться по скалам, чтобы попасть на уроки. Деревня Ниджухэ находилась в изоляции из-за отсутствия транспортного сообщения. До 2022 года школьникам приходилось 3 часа подниматься по опасным тропам вдоль скал, чтобы попасть в школу на вершине горы, а затем возвращаться тем же путем. К сентябрю 2025 года в деревне появилась система из 2 подъемников с панорамными кабинами. С запуском этой дороги путь в школу сократился на 30 минут. В систему вложили 68 миллионов юаней. Это единственный подобный архитектурный объект в стране. Конструкция в высоту достигает 288 метров, а скорость подъема – 5 метров в секунду. Местные жители и учащиеся используют подъемники бесплатно. Маршрут для детей построен по расписанию. Сначала автобус везет их до нижней станции, затем стеклянная кабина поднимает на гору, а после учеников ждет 5-минутный полет на канатной дороге до дверей школы. Сопровождение на этом пути обеспечивают волонтеры и полиция. Развитие инфраструктуры также помогло жителям найти работу и наладить сбыт фермерских продуктов. А для туристов такой лифт работает за деньги.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
1: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все колбасы.
2: Подробности в магазинах «Быстроном».
1: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
3: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
4: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные, попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
7: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
6: Это как?
7: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
6: Всем классом?
7: Конечно. И детям радость.
6: И нам?
7: Дорожки, шары, еда.
8: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40

0: кабинета. Проектные декорации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы buketsip.ru. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 250.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
2: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике «Санитас» создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника «Санитас». Доверяйте свое совершенство профессионалам. «Санитас» в медпарке. Николаева, 12/3. Восход, 28. Искити, Молдавская, 50. Запись по телефону 373-2003.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Можно и до свадьбы. Букетси.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки.
8: Акция действует до 31 октября.
7: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
13: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
14: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
15: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
19: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
20: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
21: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. За качеством воздуха в Новосибирске теперь будут следить с помощью нового поста мониторинга. Лаборатория автоматизированная. До последнего времени таких в нашем регионе не было. Находится пост на территории кампуса Сибстрина. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, пост станет частью территориальной системы наблюдения, а также учебной базой для студентов экологических направлений. Троллейбусы будут ходить через микрорайон Европейский берег в Новосибирске. Обустройство остановок уже ведется. При этом, как передает НГС, жители микрорайона были против такого нововведения. В мэрии сообщили, что сейчас расстояние от ряда домов до существующих остановок значительно превышает нормативные значения. Продление троллейбусного маршрута номер 13 до микрорайона предусмотрено планом перевозок до 2028 года. Купальный сезон в Новосибирске официально закрыт. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе. По данным регионального МЧС, на водных объектах города прошедшим летом погибли 13 человек. Наибольшее количество трагических случаев произошло в Ленинском и Советском районах. Самым опасным остается юго-западный котлован. Руководители Новосибирска и области, депутаты Заксобрания и Госдумы соберутся примерно через 40 минут на Северо-Чемском жилмассиве. Там состоится техническое открытие парка «Чемской берег». Как сообщили в пресс-центре мэрии, пространство на улице Савы Кожевникова в Кировском районе стало победителем проекта формирования комфортной городской среды 2 года назад. К работам приступили в прошлом году. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 2,7 порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
1: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенные набережные. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
4: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, в СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
7: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
6: Это как?
7: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
6: Всем классам?
7: Конечно. И детям радость. И нам? Дорожки, шары, еда.
8: Отмечаем начало учебного года всем классам. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
9: Заговорить на английском. Level 11.
10: Это не просто пицца, это Додо. Додо пицца.
11: У кота не мокрый нос? Ветнара решит вопрос. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
12: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 40% на арбузы и дыни.
13: Подробности в магазинах Быстроном.
12: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
14: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
15: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
16: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Который час? Время для «Додо пиццы».
18: «Додо».
19: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
22: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
23: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.
24: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
25: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксеноншоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксеноншоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: квартиры цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.

0: Включают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Каникулы в Китае. Level 11.
3: Подарил и порядок. Букет СИП.
4: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
2: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает! А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
8: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Ну что, устроим перерывчик?
9: А что, пицца уже здесь?
10: Да-да.
11: Какой прекрасный вид сверху!
12: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
13: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
16: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
18: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов
1: они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр «Маэстро Димитрис Батинис». 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
5: Радио «Юнитон». Только хиты.
6: Только хиты.
5: 100%.

нашего города. Только хиты. Радио Юмир.

0: Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Впервые в Новосибирске предстоящей зимой будут устраивать временные снегоотвалы на улицах, но не на всех. Городские власти собираются составить их список. Такие улицы будут перекрывать и расчищать в течение 3-5 дней. НГС передает, что схему планируют использовать после сильных снегопадов. Пострадавшую от дождей дамбу на улице Дубравы в Новосибирске приведут в порядок до конца следующего месяца. В мэрии сообщили, что состояние гидротехнического объекта держат на контроле. Специалисты ежедневно промывают пропускные сооружения. Стоимость восстановления уже оценили. Подрядчик приступит к работам в сентябре. Новосибирские энергетики начали принимать заявки на досрочное теплоснабжение. Возможность получать ресурс уже есть у родильного дома номер 7 в Первомайском районе. Как сообщили в СГК, график планового подключения опубликуют в ближайшее время. Новосибирец продает золотую памятную монету Беларуси за 95 тысяч рублей. При этом номинал денежного знака составляет 50 белорусских рублей, пишет СИБФМ. Монету выпустили в 2008-м тиражом в 14 тысяч экземпляров. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 18 градусов тепла. И пока это все новости. Следующий выпуск через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Подтянуть английский. Level 11.
1: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myков-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО СЗ «Измерение параллели». Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
4: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
6: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская 14-2.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ну что, устроим перерывчик?
3: А что, пицца уже здесь?
4: Да-да.
5: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду ЮНИТОН. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
6: Дом

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
3: Додо.
4: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
5: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 50% на чулки, носки, колготки, в том числе детские.
6: Подробности в магазинах Быстроном.
5: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
8: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
7: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
8: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
9: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Когда нет вдохновения, может помочь Додо пицца.
3: Додо.
12: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
14: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
15: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске дождь, местами гроза, ветер юго-западный 2,7, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченное из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев. КПРФ. За доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене. Радио. Бюллетень.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 279,90. Колбаса «Докторская» ГОСТ 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
3: Добрый доктор Айболит в Ветнаре теперь сидит. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
4: Колбаски-грилинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
5: Что? Что это?
6: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
7: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
8: Где Додо, там и тепло. Додо.
9: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
10: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
12: Нужен английский? Level 11.
13: Ну что, устроим перерывчик?
14: А что, пицца уже здесь?
15: Да-да.
16: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
10: Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: С кем натягивать потолок? Конечно, с «Версусом». Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. «Версус». Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
18: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Квартиры в жилом комплексе.
21: Такой джакузи.
22: Дашка, просто мост.
23: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
24: Ты так быстро подружился с преподавателем?
25: Ха, я принес на пары Додо пиццу.
15: Додо.
26: Мам, а мам? Мам!
27: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
28: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
29: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Троллейбусы будут ходить через новосибирский микрорайон Европейский берег. Там ведется обустройство остановок. При этом местные жители выступали против такого нововведения, отмечает НГС. В мэрии сообщили, что сейчас расстояние от ряда домов до существующих остановок значительно превышает нормативное значение. Продление троллейбусного маршрута номер 13 до микрорайона предусмотрено планом перевозок до 2028 года. В Новосибирской области стало меньше фальшивых денег. За первое полугодие выявлено 22 ненастоящие банкноты. Показатель на треть ниже, чем за тот же период прошлого года. В Центробанке отмечают, что такая динамика сохраняется уже давно. Лидером среди подделок остаются пятитысячные купюры, таких изъято 15. На втором месте тысячные, далее следуют 100-рублевки, а также одна двухтысячная банкнота. Аномально теплую зиму на территории России обещают синоптики Центра погоды ФОБОС. По их данным, температурная норма на большей части страны будет превышена примерно на 3 градуса. Теплее всего будет в Центральной России и южных регионах в феврале. Что касается осадков, то лидером станет январь. Снега выпадет больше нормы на 30-40%. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом РИА Новости сообщили в университете имени Плеханова, напомнив, что государственных праздничных дней в следующем месяце не будет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Привет, друзья, с вами Дарья Макарова. Расскажу о большой любви к школе, которой даже горы не помеха. В Китае для детей, живущих у подножия горы, запустили лифт в школу на вершине. Ранее ученикам приходилось карабкаться по скалам, чтобы попасть на уроки. Деревня Нинджухэ находилась в изоляции из-за отсутствия транспортного сообщения. До 2022 года школьникам приходилось 3 часа подниматься по опасным тропам вдоль скал, чтобы попасть в школу на вершине горы, а затем возвращаться тем же путем. К сентябрю 2025 года в деревне появилась система из 2 подъемников с панорамными кабинами. С запуском этой дороги путь в школу сократился на 30 минут. В систему вложили 68 миллионов юаней, это единственный подобный архитектурный объект в стране. Конструкция в высоту достигает 288 метров, а скорость подъема 5 метров в секунду. Местные жители и учащиеся используют подъемники бесплатно. Маршрут для детей построен по расписанию. Сначала автобус везет их до нижней станции, затем стеклянная кабина поднимает на гору, а после учеников ждет 5-минутный полет на канатной дороге до дверей школы. Сопровождение на этом пути обеспечивают волонтеры и полиция. Развитие инфраструктуры также помогло жителям найти работу и наладить сбыт фермерских продуктов. А для туристов такой лифт работает за деньги.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
4: Сложно концентрироваться, память подводит, сон не восстанавливает. Это не всегда усталость. Иногда мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас работают неврологи, психиатры, психологи и реабилитологи. Команда, основанная на принципах доказательной медицины. Помогаем при тревоге, бессоннице, снижении памяти, выгорании и последствиях стресса. Начните с простого. Пройдите бесплатную самодиагностику на сайте Санитас. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
7: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
8: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
7: Это как?
8: Боулинг, Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
7: Всем классом?
8: Конечно. И детям радость.
7: И нам?
8: Дорожки, шары, еда.
9: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
10: Можно и без повода. Букет СИП.
11: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
12: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
13: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
14: Который час? Время для «Додо пиццы».
15: «Додо».
16: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
17: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
19: Акция действует до 31 октября.
18: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
20: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
21: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
22: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру? Пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
23: Какие планы на выходные?
24: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
15: Додо.
25: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
0: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
1: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
6: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуш» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
2: Партнер утреннего шоу ООО «Красс Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: хочу. Радио Юнитон. Реклама.
1: Осень, на квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: Мам, что сегодня на ужин?
10: Мы голодны, как тигры.
9: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
10: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Привет! Как настроение?
6: Безумное!
5: Как аппетит?
6: Еще безумнее!
5: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
7: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды.
9: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
11: Додо.
12: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
13: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
14: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа».
16: 335-72-05. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На Оби из-за резкого снижения уровня воды отменены остановки речного транспорта Бибиха и Седого Заимка. Навигационная обстановка изменилась из-за пониженных сбросов на ГЭС, сообщили в региональном Минтрансе. Судоводителей предупредили о появлении мелей и подводных препятствий. В России захотели устанавливать в жилых домах зарядки для электромобилей без согласия жильцов. Эту опцию планируют приравнять к базовым коммунальным услугам. С инициативой выступила Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций. Сейчас, чтобы поставить такое оборудование на территории многоквартирного дома, нужно решение общего собрания собственников. За последние 5 лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в 2 раза. Ожидать снижения цен на машины не стоит, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. При этом подорожание будет неравномерным. В первую очередь в зоне риска находятся модели, поставляемые по альтернативным каналам. Их доля на рынке сейчас составляет примерно 15%. 4 российских региона уже покрылись снегом. Частичный покров сформировался на арктических побережьях Якутии, Чукотки и в Магаданской области, а также на севере Камчатского края. Об этом рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Специалисты отмечают, что постоянный снежный покров в большинстве территорий формируется в октябре-ноябре. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
2: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
4: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни «Майков». Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myков-nsk.rf.
6: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Который час? Время для Додо пиццы.
8: Додо.
9: Баба Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
14: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
15: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
16: И зависти.
14: Значит, вместо обеда в «Приз».
17: Ты так быстро подружился с преподавателем?
18: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
8: «Додо».

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Юнитон.
4: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
2: Здорово и в ресторане. «Букетси».
3: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263 39 51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: посещают гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
3: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
4: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: В Новосибирске 16.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. Состав вакцин обновили. В препараты вошли 3 штамма вируса, которые циркулировали в южном полушарии в предыдущие месяцы. Привить планируется около 1 миллиона 700 тысяч человек. Первая партия вакцин уже поступила в регион. Дополнительные поставки ожидаются в ближайшие 1,5 месяца. В Новосибирске началась подготовка к строительству новой 4-полосной автодороги, которая свяжет Академгородок и Наукоград-Кольцово. Как передает ТАСС, подрядчику предстоит сформировать территорию под строительство, вынести инженерные коммуникации и проложить их в обход будущей дороги. После этого начнется строительство самой магистрали. Массовое производство одноместных пилотируемых летающих электромашин запустили в Кузбассе. Сообщается, что в будущем они смогут заменить вертолеты. Аппарат вертикального взлета и посадки работает на 8 моторах, позволяет летать до 30 минут. При этом пилот не должен весить больше 75 килограммов. Россияне бросились покупать книги, посвященные искусственному интеллекту. Их продажи в первом полугодии выросли почти вчетверо. Увеличилось и количество изданий о нейросетях. В числе бестселлеров – учебники по машинному обучению и программированию. Эксперты считают, что интерес к теме уже стал устойчивой потребностью, а не просто модой. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Пуш. 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 50% на чулки, носки, колготки, в том числе детские.
4: Подробности в магазинах Быстроном.
3: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
6: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
7: Ага.
6: У вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
7: Ага.
6: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
8: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir@nsk.rf.
9: ИП «Петрунин» АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
10: Можно и до свадьбы. Букетси.
11: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
12: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
15: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
17: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
16: Это как?
17: Боулинг! Аполло и Квантум. Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
16: Всем классом?
17: Конечно. И детям радость. И нам?
16: Дорожки, шары, еда.
18: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников. И три варианта праздника на выбор. Аполло и Квантум. Живи, играй.
19: Наташа, это ты! Шикарный костюм. В призе купила.
20: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
21: И зависти.
19: Значит, вместо обеда в «Приз».
22: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сибкофе». Нужна диагностика? Конечно, «Сибкофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сибкофе». Наш сайт «Сибкофе.ру».
23: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
24: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас. almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
25: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Прогноз погоды на радио «Ньютон» представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
1: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
2: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами – надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
5: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
6: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
12: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
13: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
19: Грандиозное открытие сезона. Вторая симфония Малера. Новосибирский академический симфонический оркестр маэстро Димитрис Батинис. 17 сентября. Новосибирский дом ученых. Категория 12+.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Всем привет, 17 часов в городе.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии радио «Юнитон» со свежим выпуском новостей. Павел Николаев. Павел, встречаю в эфире.
4: Добрый вечер. В Кировском районе Новосибирска открылся новый парк «Чемской берег». Комплексное благоустройство территории, где раньше был пустырь и стихийное место отдыха, стартовало в прошлом году. Ранее объект стал победителем народного голосования. За его создание выступили 64 тысячи новосибирцев. В общей сложности на строительство было направлено более 263 миллионов рублей. В Новосибирске временно закрылся вход номер 4 на станцию метро «Заельцовская» по адресу Красный проспект, 186. Это связано с ремонтом фасада многоквартирного дома, в котором расположен вход, сообщили в подземке. Работы продлятся ровно месяц, пропуск пассажиров обещают возобновить утром 16 октября. Цифровой паспорт для автомобилей собираются ввести в России. НГС сообщает, что с его помощью хотят навести порядок на вторичном рынке. В частности, сделать невозможными продажи машин со скрученным пробегом. Законопроект планируют внести в Госдуму в следующем году. Россияне начали экономить на смартфонах, отдавая предпочтение гаджетам с минимальным объемом памяти. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВидео. В ритейлере объяснили динамику сравнительно низкой стоимостью таких устройств. Ранее сообщалось, что на фоне падения доходов и высокой инфляции россияне стали экономить и на бытовой технике. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Диджей Даша Макарова.
1: Слушайте, как же все у нас с вами удачно совпало. Середина недели, вечер и музыка на радио Юнитон. Ну а как известно, под музыку все получается много лучше. Так что в эти минуты я, Даша Макарова, запускаю осенний плейлист этой среды. Вечер этой среды. Вместе с вами мы будем 3 часа на волне 107 FM. Впереди будут еще подарки в игре, общение с помощью Макс. 8-983-510-107. Если хотите сказать кому-то добрые, приятные слова, пожелания, поздравления, милости прошу, а также, как в старые добрые времена, можете написать смс-ку. Все обязательно прочитаю. Эд Ширан продолжает наш музыкальный эфир со своими плохими привычками, но у нас привычка есть хорошая. Музыку слушать и быть в компании Радио Юнитон. Всем привет, мы начинаем, поехали!

0: Слушайте, зачем тонуть? Лучше двигаться, особенно под музыку радио Юнитон, тем более, что ученые доказали. Ходить быстро полезнее, чем соблюдать норму в 10 тысяч шагов. Поэтому можно пройтись от одного края комнаты в другой, но сделать это быстро в 17 часов и уже почти 13 минут. Мы ускоряемся под музыку радио Юнитон, чтобы и пользу получить, и дела выполнить быстрее, для того, чтобы свободного времени на отдых и развлечения осталось побольше. Ну что, далее продолжают Swanky Tunes. Здесь на 107 FM. Даша Макарова у микрофона. Делайте громче.
1: Новосибирск.

0: слушайте в ближайшее время. На все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: Табак мокрый по утру? Срочно Ваську Ветнару. Ветеринарная клиника Ветнара. 2-60-60-60.
3: КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
4: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
5: Морский продукт для людей с широкой душой.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вот это да! Вот это выгода! Только с 17 по 19 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на печенье, вафли, пряники, рулеты, зефир, мармелад.
8: Подробности в магазинах Быстроном.
7: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
12: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
13: Где-где?
14: В радиотехнике!
12: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
15: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. 3 садика рядом. Сайт «Майков». www.nsk.rf. Звони 375-7-444.
16: Застройщик ПО «СЗ. Измерение правил». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
18: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
19: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 30 сентября по промокоду UNITON. Приходите в шоурум Супротек на улице Блюхера, дом 13.
20: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
21: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
22: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-390-29-05. Машинистская 14-2.
23: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-00-03. Подробности на сайте sanitas.ru.
24: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
25: Don't

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прямо сейчас информация о погоде на завтра, четверг, 17 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в нашем городе небольшой дождь, завтра днем осадков не предвидится. Ветер будет дуть западный, 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, завтра днем до 19 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: стоишь в пробке, не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: Привет всем, кто прямо сейчас за рулем. Информация для вас о пробках. Буду рассказывать в ближайшие пару минут. 7 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Поставить прямо сейчас придется тем, кто на Тайгинской улице на Восточное шоссе выезжает из города, или на Пашинском шоссе, кто подъезжает на улицу Тайгинскую или влево поворачивает на Восточное шоссе. Также Богдана Хмельницкого прямо сейчас от улицы Писемского до Тайгинской улицы. Вы знаете, на Богдана Хмельницкого практически на всем протяжении сейчас заторы и скопления автомобилей от улицы Танковой, пересечения с Учительской, с улицей 25 лет Октября, Александра Невского и так далее. На Залесского сейчас сложно, да практически в обе стороны. Ну, не проехать и не пройти. Вот северные до Дусь-Ковальчук и на Дусь-Ковальчук. Вот и до площади Калинина. Вообще вся площадь Калинина со всех сторон. Буквально там затор. Помните, кстати, что на Перевозчиково перекрыт.

0: перед улицей Мичурина от улицы Каменской. Вообще ДТП, будьте внимательны и осторожны. Также на Красном проспекте, на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта, также ДТП, значок стоит повнимательнее. Здесь вообще на Красном проспекте лучше сегодня не бывать, если вы, конечно, не на метро. На Джаникидзе есть заторы Гоголя, Фрунзе и так далее. А мы поедем дальше в Дзержинский район. Там сейчас тоже ситуация сложная. На Волочаевской проспекте Дзержинского очень сложно на этом перекрестке. И на Трикотажной улице, если вы стоите вниз на проспект Дзержинского, хотите выехать. Что есть еще? На Гусинобродском шоссе, на улице Никитина, от Пролетарской примерно все это начинается. Здесь также огромное количество автомобилей, на Кашурникова в том числе. А на Бориса Богаткова, пересечение с Артиллерийской улицей, например, с Пролетарской. Какая здесь еще? С улицей Гаранина там тоже придется какое-то время закладывать. Объезд, улица Лобова, улица Кирова. Сейчас на пересечении сложная ситуация. И давайте посмотрим, что от площади Будагова на Большевистской. А там тоже скопление автомобилей вплоть до Днепрогэсовской, до инструментального завода, наверное, так придется постоять. Поедем по мостам на Бугринском. Все свободно, зеленый свет всем, кто сейчас на Бугринском. Однако помните, что съехать на Ватутино и заехать с Ватутино на Бугринский очень сложно. На Ватутино пробка начинается от площади Маркса и заканчивается, наверное, до улицы Мира. Кстати, на улице Мира также на пересечении сейчас огромный поток автомобилей. Полностью свободен Октябрьский мост, но на Речном вокзале сложность и на улице Восход, и на всех вот этих пересечениях там придется постоять, немного задержаться. И съезд моста на левом берегу также уплотнен автомобилями до площади Маркса. Здесь и Ватутина, и Покрышкина, как уже было сказано, Котовского, Блюхера, Выставочный и так далее. Там сейчас сложно. Центральный мост тоже полностью свободен, хоть стоит значок ДТП при съезде с моста на левом берегу, тем не менее, на пробку никак это не повлияло. Едем дальше. Димитровский мост полностью свободен на правый берег, а на левом придется постоять от аквапарка. Примерно это проезд Энергетиков до площади Энергетиков, до площади Труда. Здесь же улица широкая. Все заполнено автомобилями. На Станиславского придется стоять до площади Станиславского. И раз уж мы где-то здесь, по станционной тоже прокатимся. На Порт-Артурской сейчас затор на Невельского. Станционное пересечение второй станционной. И также сложно вот на станционной примерно от экспоцентра, если вы едете от экспоцентра в сторону уже площади Маркса. Поехали дальше. На отечном языке придется постоять, остановиться на улице Петухова при въезде на Хилокское кольцо и также Ордынское шоссе до Хилокского кольца. Там сейчас бордовым все показано. Скорее всего, не едут, а стоят автомобили. И последнее, о чем хочется сказать, это улица Петухова и Советское шоссе на пересечениях автомобилей. Это от площади Кирова. Примерно так придется время какое-то закладывать. На Сибиряков-Гвардейцев, кстати, от площади Кирова до площади Сибиряков-Гвардейцев, да даже до Немировича-Данченко, наверное, даже так будет проще объяснить, насколько серьезные эти самые пробки сейчас. А что, скажите мне, случилось? И также на Советском шоссе до улицы Петухова придется постоять. Если о чем-то не упомянула, будьте любезны, напишите в МАКС 8-983-510-107. Всем беспробочного движения и удачи в пути.
1: Рулевые на радио Юнитон.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченных средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Бюллетень.
4: Реклама.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
2: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
7: Английский для детей. Level 11.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-гвардейцев 47.
9: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
10: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
11: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
12: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: точно. ИП Смирнова-ЕВА. ОГРН 319-547-687-251.
1: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
5: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
6: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Дота Пицце. Легендарно.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
11: Радио «Юнитон». Только хиты.
12: Только хиты.

0: Когда я слушаю Бруно Марса, мне кажется, что я где-то в отпуске. А еще когда я слушаю Павла Николаева, я тоже немного в отпуске. Ну, потому что говорит-то он, а не я. Давайте сверять часы, потому что Павел Николаев уже в студии. Это значит, что совсем скоро будут новости. 6 вечера в нашем городе.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
0: В эти минуты в эфирной студии Радио Юнитон со свежим выпуском новостей Павел Николаев. Павел, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Троллейбусы будут ходить через новосибирский микрорайон Европейский берег. Там ведется обустройство остановок. При этом местные жители ранее выступали против такого нововведения, отмечает МГС. В мэрии сообщили, что сейчас расстояние от ряда домов до существующих остановок значительно превышает нормативы. Продление троллейбусного маршрута номер 13 до микрорайона предусмотрено планом перевозок до 2028 года. Российский Минтранс представил новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Он представляет собой белую латинскую букву «П» на синем фоне, дополненную символом семьи с тремя детьми, сообщает РИА Новости. Теперь ведомство работает над изменениями в правила дорожного движения. Следующим этапом станет внесение поправок в госстандарт, а после этого новый знак появится на улицах. 4 российских региона уже засыпало снегом. Частичный покров сформировался на арктических побережьях Якутии, Чукотки и в Магаданской области, а также на севере Камчатского края. Об этом рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Людмила Паршина. Специалисты отмечают, что постоянный снежный покров в большинстве территорий формируется в октябре-ноябре. В Испании обнаружили останки гигантского травоядного динозавра диплодока. Как сообщает ТАСС, это первые доказательства того, что представители вида обитали на территории Европы. Возраст находки составляет 150 миллионов лет, передает ТАСС. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: В эфире диджей Даша Макарова.
1: Большой привет всем. 18 часов и 5 минут, друзья. Сегодня 16 сентября. Все, за экватор сентября мы с вами уже перевалили. Не знаю, что дальше, бабье лето все-таки будет или уже вот эта дождливая осень. И мои знакомые разделились на два лагеря. Кто-то говорит, ну, наконец-то, я так долго ждал или ждала такой погоды. Не солнечный, а пасмурный. Для того, чтобы фильмы какие-то осенние посмотреть, чтобы кофеек тыквенный попить, а кофейни-то сейчас пестрят разными меню, так сказать, очень много вводят туда. А кто-то наоборот говорит, нет, хочу солнце, да побольше бы лето. Знаете, лето в Сибири не вернуть. Остается только наслаждаться тем, что есть у нас осень, дальше зима и так далее. У каждого времени года есть свои плюсы, но если окружить себя приятными людьми, вы знаете, любое время года, даже самое неприятное, можно пережить. Радио Юнитон хоть и не человек, а группа людей. Мы вам очень музыкально, я надеюсь, поможем в том, чтобы пережить осень и такую хандру осеннюю. Далее музыкальная подборка, после которой музыкальная игра урок музыки. Можно уже прямо сейчас начинать звонить. И, конечно, развлекательный участник этого эфира, элемент, я ваша ведущая Даша Макарова. Всем большой привет, улыбок, и пусть сегодня и прямо сейчас с вами произойдет что-то хорошее.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Даша Макарова.
2: Очень обаятельная и привлекательная.
0: FM

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Друзья, пришло время поиграть урок музыки для тех, кто детей в школу уже отправил, но сам не прочь в музыку окунуться. Тем более, что за правильный ответ будут подарки. А для того, чтобы их получить, надо позвонить 209-0507. Пока вы набираете 209-0507, я о подарках как раз-таки вам и расскажу. Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум» получит тот, кто, во-первых, позвонит, а во-вторых, ответит на мой каверзный вопрос. Есть у нас в студии уже звонок. Здравствуйте, кто на связи?
3: Здравствуйте, Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно. Вы сейчас где находитесь, расскажите?
3: Дома. Пришла только что с работы, да.
2: И сразу радио включать?
3: Да.
2: Какая вы, Татьяна. А сейчас вы в полном одиночестве будете подарки забирать? Или есть у вас группа поддержки?
3: Есть группа поддержки, у меня дочь есть.
2: Все прекрасно. Как дочь зовут?
3: Александра.
2: Александре большой привет. Александра, помогаем маме, потому что все-таки билета у нас два. Придется составить компанию. Татьяна, задача ваша будет простая. Послушать музыкальный факт о музыке или про музыканта и ответить на вопрос, правда это или вымысел. Готовы?
3: Давайте.
2: Мы тоже готовы. Сегодня поговорим про певицу Риану. Говорят, что ее любимый цвет зеленый. Правда это или вымысел?
3: Так, думаю. Это кто, Риана?
2: Риана. Говорят, что ее любимый цвет зеленый. Правда или вымысел?
3: Думаю, правда.
2: Вы думаете, правда? А я даже не буду спрашивать, точно или нет, потому что да, это правда. Татьяна, молодец, как будто действительно знали. И кроме того, что певица часто выражает симпатию еще к фиолетовому и регулярно использует розовые, красные оттенки, все-таки зеленый остается ее любимым. А Татьяна, ваш какой любимый цвет?
3: Мой розовый, я блондинка.
2: Ой, какая красота. Я надеюсь, вам подойдут хоть и не розовые, но билеты в центры развлечений «Аполло» и «Квантум». Ура, друзья! Завтра в это же время продолжим.
0: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
1: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
4: Ну что, опять учебный год. Дети, уроки, собрания.
5: А давай организуем начало учебного года по-нашему.
4: Это как?
5: Боулинг! «Аполло» и «Квантум». Безлимитные развлечения, анимация, фуршет.
4: Всем классом?
5: Конечно! И детям радость, и нам дорожки, шары, еда.
6: Отмечаем начало учебного года всем классом. Организованные посещения для школьников и три варианта праздника на выбор. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй! Если просто...

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама.
2: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
3: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
4: 0+.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
3: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
4: 0+.
8: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
9: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
10: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
12: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
13: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
15: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
16: Где-где?
17: В радиотехнике!
15: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
18: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
19: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
20: КПД «Газстрой». Собственное производство.
21: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.
7: «Додо».
22: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
23: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
24: Заговорить на английском. Level 11.
25: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
26: Расцветай в Агдаске. Да ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
27: Хм,
0: Новая квартира?
26: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
1: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в Быстрономе скидка 30% на все растительные масла.
4: Подробности в магазинах Быстроном.
2: Быстроном. Хорошо вписался в семейный бюджет.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
7: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Погода на радио Юнитон.
1: А можно ли сказать, что настоящая осень наступила 16 сентября? Да, можно. Плюс 14 градусов в нашем городе. Это означает все. Осень практически. Прогноз погоды на завтра. Четверг, 17 сентября. Спойлер, не будет тепло. Но все же теплее, чем сегодня. Возможно, да. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в нашем городе пройдет небольшой дождь. Завтра днем осадков не будет. Ветер ожидаем западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Завтра днем до 19 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

не парадоксально, но многие ведь любят, чтобы их догоняли, поэтому и бегут. И хорошо, если такие бегуны нашли того или ту, кто побежит следом. А ведь проще, мне кажется, бежать навстречу друг другу. А это во всем так. Так что если помнили и поняли, что движетесь в эти минуты не совсем туда, меняйте направление к тем, кто идет за вами. Это радио Юнитон, это музыка, как знаете, философская, для романтики и некоего осознания, где вы сейчас и с кем вы сейчас. Вы на волне 107 FM, Даша Макарова вместе с вами. Мы продолжаем.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов. 0+.
1: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Купил котел в тепловозе. Забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз». На Троллейной 87. И ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
3: Привет! Как настроение?
4: Безумное!
3: Как аппетит?
4: Еще безумнее!
3: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
8: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
11: Додо.
12: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
14: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
15: Каникулы в Китае. Level 11.
16: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
17: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
23: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
24: Легендарно.
25: Додо. 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
26: Держи дистанцию 3 секунды.
27: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
28: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
2: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На Оби из-за резкого снижения уровня воды отменены остановки речного транспорта Бибиха и Седого Заимка. Навигационная обстановка изменилась из-за уменьшения сбросов на ГЭС, сообщили в региональном Минтрансе. Судоводителей предупредили о появлении мелей и подводных препятствий. В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. Состав вакцин обновили. В препараты вошли 3 штамма вируса, которые циркулировали в южном полушарии в предыдущие месяцы. Привить планируется около 1 миллиона 700 тысяч человек. Первая партия вакцин уже поступила в регион. Дополнительные поставки ожидаются в ближайшие 1,5 месяца. Впервые в Новосибирске предстоящей зимой будут устраивать временные снегоотвалы на некоторых улицах. Городские власти собираются составить их список. Такие улицы будут перекрывать и расчищать в течение 3-5 дней. НГС передает, что новую схему планирует использовать после сильных снегопадов. В Кировском районе Новосибирска открылся новый парк «Чемской берег». Комплексное благоустройство территории, где раньше был пустырь и стихийное место отдыха, стартовало в прошлом году. Ранее объект стал победителем народного голосования. За его создание выступили 64 тысячи новосибирцев. В общей сложности на строительство было направлено более 263 миллионов рублей. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше 0. И это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
2: В эфире диджей Даша Макарова.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Это радио Юнитон, это Даша Макарова. В городе осень, в городе дождливо, всего плюс 14 градусов, в городе слякотно, так что старайтесь не задерживаться там, где вам некомфортно, и с теми, с кем некомфортно. Но, судя по пробкам, всем вам вполне себе нормально в городе. Об основных затруднениях я уже говорила, но если вы сейчас в ту самую пробку попали, напишите нам в Макс, озвучив все в ближайшем будущем. Кстати, что ждет нас в ближайшем будущем? Музыка и позитивные новости. А что еще надо? Это радио Юнитон. Для вас вещаем на волне 107 FM. А у кого как дела, это же уже вы делитесь. Со мной рассказывайте, какие планы на сегодняшний вечер. Мои же планы — развлекать и музыку далее для вас ставить. Оффенбах в нашем эфире через несколько мгновений. Всем большой привет. Продолжаем.
2: Вы слушаете радио Юнитон. Диджей Даша Макарова.
4: Комсомол! Спортсмен!

Приятные слова. А вот знаете, какое слово стало самым раздражающим для россиян? Это слово «кринж». И действительно, стыдно за это слово, стыдно. Зато гордость берет за музыкальную подборку радио «Юнитон». Много чего я здесь для вас подобрала. Так что делайте громче, ручку громкости радиоприемников вправо. Мы продолжаем.

0: слушайте в ближайшее время. Хит на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Радио. Юнитон.
0: Реклама.
2: Осень, на квартиры цены спросит.
3: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
4: 0+.
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей.
4: 0+.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14-2.
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
10: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
11: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
12: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вот это да! Вот это выгода! Только 17 и 18 сентября 2026 года в «Быстрономе» скидка 40% на все соки.
15: Подробности в магазинах «Быстроном».
14: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
16: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myков-nsk.rf.
17: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
3: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
4: И зависти.
2: Значит, вместо обедов

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310.
1: Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
3: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: Да-да. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: На радио Юнитон середина часа, а это значит, поговорим о погоде на завтра, четверг, 17 сентября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске пройдет небольшой дождь, днем уже осадков не предвидится. Ветер будет дуть западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, завтра днем до 19 со знаком плюс, но в эти самые минуты в Новосибирске около 13 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

19:39. Студийные часы, кстати, показывают именно такое время. Самое время, самые минуты задуматься об ужине, если вы домой едете. Если к обеду обычно готовят ложку, то к ужину чаще всего вилку. Кстати, вилки начали использовать не так давно. Книги печатать стали раньше, чем вилками пользоваться. Представьте себе, не знаю, зачем вам эта информация, но, как говорится, в жизни все пригодится. Знайте на всякий случай. Ну, а далее, для того, чтобы все это переварить, так сказать, особенно то, что вы уже вилкой съели, музыка, конечно, приятная.

0: Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплаченное из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
2: Прибыль от нефти и газа – народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия – не бизнес-проект, а наша родина.
1: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио. Реклама.
4: Но квартиры, ценопад, любой формат, любой квадрат. Ты здесь найдешь свой вариант. Да миллионы скидки, это факт.
5: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
6: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
7: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
8: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
9: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
10: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.

0: Реклама. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца. Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. Огранип 318-774-600-590-821.
1: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
4: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
6: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вот когда-то, в 1989 году, эту песню «Another Day in Paradise» написал Фил Коллинз, а в 2001 году Бранди, это американская R&B-исполнительница, вместе со своим братом Рэем Джейм записала кавер. Песня, которая получила даже золотую сертификацию и стала международным хитом, потому что подняла когда-то острую тему социального неравенства. Ну а для нас это неплохая мелодия для завершения этого рабочего вечера. Не знаю, как у вас, лично у меня рабочий день подошел к концу. Услышимся с вами завтра на волне 107 FM. С вами была Даша Макарова. Надеюсь, с вами сегодня произойдет какое-то чудо. Всем счастливо. Пока. 8 вечера в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и до свадьбы. Букетсип.

0: FM. Радио. Юнитон. Реклама.
1: Осень. На квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
4: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
5: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
6: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
7: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
8: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
9: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
10: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
9: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
10: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
11: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
14: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
15: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
16: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
17: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
18: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
19: 10-й раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
20: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
21: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
22: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Футбол Радіо Юнітон. Погода на Радіо Юнітон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше нуля.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
0: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
3: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 107.7 FM. Выборы 2026. Предвыборная агитация. Размещение оплачено из средств Новосибирского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Кандидат в депутаты Государственной Думы от КПРФ Роман Яковлев утверждает.
1: Прибыль от нефти и газа народу. Олигархи не вкладываются в развитие нашей страны, а набивают себе карманы. Россия не бизнес-проект, а наша родина.
0: Яковлев, КПРФ за доступный бензин. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Реклама. Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в Приз.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
11: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
12: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
13: Додо.
14: Великая тайна Олимпа и Земли с ансамблем «Маркелловы голоса». Музыкально-театральная композиция «Огонь Прометея». 18 сентября.

0: Пускай пешеходов они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца». Телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Юнитоль. Реклама. Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПОС. За измерение правильной проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, что сегодня на ужин?
3: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
4: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше 0.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам.

0: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 8338. 8 913 986 8338.
3: Представьте дом, в

0: В котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
1: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Метапроектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
2: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас. almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Мам! А мам? Мам!
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: кредитной декларации застройщиков на сайте nash.dom.rf.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
2: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
3: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше 0.

0: Радио. Юнитон.
1: Реклама. Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай. Морский продукт для людей с широкой душой.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: 1001, 1002, 1003, я считаю, ты смотри, до машины впереди. 1001, 1002, 1003, на столб рядом посмотри, до него должно пройти. 1001, 1002, 1003, счет дистанции веди и счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
7: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов выше 0.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: нашего города. Радио Юнитон.
1: Ты живешь, будто не

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

радио нашего города. Радио Юнитон. Юнитон. Can't you see?

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Осенний ценопад в магазине «Разрез».
2: Линолеум полукоммерческий. От 449 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
3: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
5: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер западный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-19 градусов.

0: FM 107. Радио. Реклама. Колбаски Гриллинки. Риеты, изысканные, да пончики мясные.
1: Что? Что это?
2: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Вообще лучше просыпаться до первого утреннего шоу, друзья, чтобы включить первое утреннее шоу сразу. А то вы только проснулись, а мы уже в эфире.
1: Да и смотрите, вы сейчас пропустите большую часть чего-то интересного.
0: Конечно, все пробки надо поехать собрать. Поехали уже.
1: Ну, не знаю, вставайте, все пробки или нет.
0: Собирайтесь.
1: Но наверняка, друзья, вот вопрос к вам сейчас. У вас есть в вашем окружении, среди родных, друзей, коллег, близких, человек, которого ты... при других людях не готов включать на громкую связь звонок от него. Потому что всегда есть вероятность, что этот человек может что-то сказать.
0: Я вообще никого не вывожу на громкую.
1: Я просто сейчас ехала в автомобиле с прекрасным мужчиной, и ему кто-то звонит. Он, значит, ну так как он за рулем, да?
0: Они всегда разговаривают, я понял, ты о ком. Там постоянно разговор идет, неважно,
1: и он включает, значит, отвечает, и там человек, ну, видимо, друг, ему, значит, с чувством, с толком, с расстановкой, да, рассказывает какую-то очень проблемную ситуацию. И я понимаю, что мужчине стало очень неудобно, и он такой: я с чужими людьми еду, я тебя умоляю, замолчи, я прошу тебя, я тебя...

0: перезвоню.
1: Не, я всегда,
2: когда... Я поняла, что у меня есть такие люди, и самое опасное, что среди других людей я — это тот человек, которого не включают на громкую связь. Но не потому что... Не, не потому что это...
1: Ну... И, нет, да потому что тоже бывает, Юль. Че, я тебя не знаю, что ли? Не, я всегда наушничек ушко воткнул, и все. Я по громкой связи по Bluetooth говорю только, когда один еду. Потому что завернуть могут все. На дороге, в смысле, не туда.
2: Да, в том числе. В общем, всем, кто может завернуть, всем, кто может душевно, ласково и умопомрачительно для этого утра.
1: Тем, кто едет прямо и везде успевает или только-только просыпается, мы готовы наполнить этот день смыслом, общением, подарками и музыкой. Ну, а по поводу общения напомним, куда писать.
2: Заметьте, не звонить пока,
1: да,
2: а писать.
1: Не заворачивать.
2: Макс и Телеграм, номер 8-983-510-107. На любую тему добро пожаловать. Кстати, тему мы подкинем уже в следующем часе. А вот эта ситуация, когда ты звонишь, ну, просто хорошему другу.
1: Накипело,
2: говоришь,
1: я смотрю.
2: Алло,
1: тебя, накипело.
2: Стасик, а он на громкой связи с женой. Ну и докажешь ты потом, что ты просто звонишь другу.
1: Ой.
2: И сразу, кто это тебя так Стасик называет?
1: А сейчас-то ты не в курсе, что жена Стасика может слушать сейчас вот это?
2: Я надеюсь, что нет. А Яна подтвердила, это просто друг.
1: Ты заметила, как красиво я промолчал о себе? Какие обороты могу я использовать? Ведь за плечами институт культуры, прачечная. И дальше по списку. Просыпайзер для вас. Музыка, которая окончательно выведет из сна. Встречаем четверг, 17 сентября.
3: Просыпайзер. В утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна. Me depp on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

0: Новосибирске 7.00.
1: FM 107. Слушай первым. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
2: 10 лет в прямом эфире первое утреннее шоу, юбилейный сезон, да как и любой предыдущий, наполнен искренним общением, радостью и улыбками. Спасибо за теплые слова, которые вы нам пишете, например,
0: ну, приятно. Да, ну, а вдруг это не...